0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Царское село было главной летней резиденцией Елизаветы I и Екатерины II. Но сначала там был всего один весьма скромный дворец, который Петр I подарил своей жене Марте Скавронской, будущей императрице Екатерине I. Сегодня Екатерининский дворец в Царском селе. Изначально название этого места не имело никакого отношения к царям. Там находилась небольшая шведская усадьба, которая называлась Сарисхоф, то есть хутор на горке. Русские переделали это название в Царскую мызу. Главным дворцом царского села стал масштабный Екатерининский дворец. Он очень похож на зимний, что неудивительно. И тот, и другой строил главный архитектор императорского двора Франческо Бартоломео Растрелли. При Елизавете Петровне, дочери Петра, фасадные статуи и лепнина дворца были покрыты сусальным золотом, на что ушло около 100 килограммов золота. Прагматичная Екатерина приказала покрасить все обычной бронзовой краской, заявив, что тратить государственные деньги на ежегодное подновление золота на улице – это безумное расточительство. Изначально на крыше дворца рос полноценный яблоневый сад. Там выращивали фрукты для императорского стола. Для Екатерины II во дворце была создана уникальная спальня из молочного стекла и фиолетового фаянса. До войны это была самая хрупкая и самая дорогая комната в мире, напоминавшая изнутри ювелирную шкатулку. Один из самых знаменитых парадных залов в мире – это бальный зал Екатерининского дворца. Его стены сплошь завешаны картинами. Картины подбирались исключительно по размеру и цвету. Если холст не подходил по размеру под общую композицию, его безжалостно обрезали прямо по живописи. Именно в Екатерининском дворце находится легендарная янтарная комната. И, кстати, янтаря на всю комнату не хватило. Комната оказалась в 3 раза больше, чем сам янтарный кабинет. Так что в янтарной комнате много простой росписи под янтарь. Из-за перепадов температуры, влажности, капризный янтарь постоянно отваливался и мутнел. При дворце существовала пожизненная должность мастера-реставратора, который каждый день ходил по комнате с лупой, приклеивал отпавшие кусочки и полировал стены воском. В дворце существуют многочисленные фальш-стены, через которые можно подслушивать разговоры в соседних комнатах. И что на первом месте? Во дворце существует много скрытых ходов и комнат. Некоторые ходы ведут на острова в парке, а некоторые в тайные комнаты в павильонах и в самом дворце. Например, попасть в тайную комнату в павильоне «Эрмитаж» можно было только в специальном подъемном кресле, лифте. Если же хотелось оказаться там незаметно, то нужно было воспользоваться узкой лестницей, спрятанной внутри огромного буфета.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 24 июня 1959-го Никита Хрущев пообещал показать Америке Кузькину мать. Это произошло на открытии национальной выставки США в Сокольниках. Там возвели несколько павильонов и модель одноэтажного жилого дома с типичным американским интерьером 50-х годов прошлого века и роскошной в глазах советских людей бытовой техникой. На выставке случились знаменитые кухонные дебаты между открывшим экспозицию вице-президентом США Ричардом Никсоном и лидером СССР. Спор о преимуществах капитализма и социализма был похож на перебранку двух приятелей, которым никак не договориться, вспоминал позже сын Хрущева Сергей, почетный профессор университета Брауна. Советскому лидеру не хватило аргументов для разоблачения рекламы фасада капиталистической Америки. Он распалился и заявил, что СССР догонит США через 7 лет и покажет ему Кузькину мать. Версии происхождения самой фразы шуточной угрозой несколько. Так Кузькой в старину называли домового, а Кузькиной матерью или матушкой его жену Кикимору, а еще Кузькой могли называть кузнеца, а матерью его инструмент – тяжелый молот.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Представление о том, когда именно предки человека приручили огонь, изменилось почти на 1 000 000 лет. Международная группа ученых исследовала пещеру Вандерверк в Южной Африке и обнаружила следы пламени, которым около 1 800 000 лет. Подробный отчет опубликован в научном журнале PLOS ONE. Самое любопытное, что именно сжигал наш предок, человек прямоходящий. Пол пещеры веками был устлан ковром из совиных погадок. Это спрессованная шерсть и мелкие кости грызунов, которые срыгивали жившие под сводами птицы. Эта сухая масса отлично горела, и люди использовали ее как готовое топливо. При этом предки еще не умели добывать огонь сами. Они караулили грозы в саванне, приносили в пещеру тлеющие от ударов молнии ветки и годами поддерживали пламя.
5: Здравствуйте. Испытания импортозамещенного самолета Суперджет планируют завершить осенью. В эти же сроки будут оформлены необходимые для сертификации документы, сообщил в среду главный конструктор проекта Суперджет 100 Кирилл Кузнецов. В Жуковском он представил обновленный самолет президенту Владимиру Путину. По словам летчиков-испытателей, замененные на отечественные двигатели проявляют себя хорошо, в том числе техника устойчиво отработала во время испытательного полета в Архангельск. В Екатеринбурге открыли пункт сбора помощи для пострадавших от смерча в Кушве. Он работает в здании по адресу Малышева, 31, литера Д. Горожане могут передать туда вещи первой необходимости, средства личной гигиены и предметы быта. Еще один пункт сбора организован в самой Кушве в городском доме культуры, пишет Коммерсант Урал со ссылкой на департамент информполитики. В Кушвинском доме культуры также развернут волонтерский штаб. Напомню, вечером в понедельник смерч в Кушве уничтожил больше 30 домов и около сотни зданий получили повреждения. Проект строительства новой трамвайной ветки на Визе не прошел госэкспертизу. Инстанция отказала по техническим причинам, объяснили порталу 66.ru в пресс-службе мэрии. Подрядчик не успел загрузить все документы вовремя, однако на сроки работ это не повлияет, заверили в администрации. Напомню, что стоимость проекта на этапе проектирования оценивают в 11 миллиардов. Завершить реконструкцию трамвайной линии планируют осенью 2027 года. Бронирование отелей в России в июне сократились на 16%. Наиболее привлекательными для туристов пока остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Об этом Коммерсанту сообщили в Российском союзе туриндустрии. Средняя цена на размещение по рынку составляет около 11 тысяч за двухместный номер. Также в июне на Кубани заметно вырос процент отказов от бронирований – 45% вместо 30% в прошлом году. Серьезные потери несут Азовское побережье и Туапсе. И гораздо реже туристы пока отказываются от отдыха в Геленджике. Противоугонную систему пикапа Ford для производителей проверил настоящий медведь. Животное по кличке Тек весит 360 килограммов. Медведь дрессированный, однако в действиях с пикапом медведя не ограничивали. В результате Теку удалось открыть дверь и забраться в салон. Привлечение медведя к испытаниям в Форде объяснили тем, что водители используют машины не только в городах, а в лабораториях проверить действия систем в дикой природе невозможно. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Исторический реактивный автомобиль под названием «Летучий кадуцей» должен был на днях уйти с молотка на аукционе в Неваде. Но в последний момент лот тихо сняли с торгов. Раритет оценивали всего в 90 тысяч долларов. И низкая цена, и отмена торгов оставили коллекционеров в недоумении. Ведь это одна из самых значимых скоростных машин в истории. В середине прошлого века американский хирург Натан Остич спроектировал болид с нуля как первый в мире реактивный автомобиль для рекордов скорости. Название «Летучий кадуцей» — это отсылка к его профессии. Кадуцей — древний медицинский символ. В качестве силовой установки доктор использовал турбореактивный двигатель от ядерного бомбардировщика Б-36. Он выдавал тягу почти в 7000 лошадиных сил. Мощный мотор закрепили на прочной трубчатой основе, закрыли легким алюминиевым корпусом, оснастили независимой подвеской всех колес, дисковыми тормозами и огромным парашютом для остановки. Во время испытаний летучий кадуцей развил скорость 579 км в час. Он открыл дорогу всем последующим сверхзвуковым рекордам. Куда теперь отправится уникальный болид? Пока загадка.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 24 июня 1901 года в Париже состоялась первая выставка будущего революционера искусства, 19-летнего Пабло Пикассо. Ее организовал арт-дилер Амбруаз Валлар, ранее успешно продвигавший других авангардистов, например, Гогена и Ван Гога. Пикассо предоставил около 70 работ, созданных всего за год, и критики нещадно ругали молодого художника за излишнюю плодовитость и легкость. При этом многие картины относились к так называемому «голубому периоду» с холодными мрачными тонами и сюжетами с нищими алкоголиками. Устроитель выставки не особо ценил Пикассо и еще 5 лет не покупал его работ. Сам художник и вовсе посчитал выставку провалом, но именно после нее закрепился в парижской художественной среде и в 1907-м создал «Авиньонских девиц» и положил начало кубизму. Самую дорогую картину Пикассо продали на аукционе «Кристис» в 2015 году за $179 миллионов. Это работа из серии «Алжирские женщины» с темой восточного гарема. Всего в цикле 15 картин, расположенных в алфавитном порядке от «А» до «О», самой дорогой стала последняя версия.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Условия, в которых растет ребенок, влияют на структуру его мозга гораздо сильнее, чем врожденный интеллект или методы воспитания. К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета. Они проанализировали данные 12 тысяч детей и выяснили, что материальное положение семьи и благополучие района проживания определяют до 16% различий в работе детского мозга. Финансовые трудности и неблагополучная среда буквально перестраивают двигательные и сенсорные зоны мозга. Причина в хроническом стрессе и постоянном дефиците сна, с которыми сталкиваются дети в таких условиях. Мозг вынужден тратить дефицитные ресурсы на защиту от внешней тревоги, вместо того, чтобы развивать зоны, отвечающие за сложное мышление и логику. Исследователи подчеркивают, эти изменения не являются приговором на всю жизнь. Однако они наглядно доказывают, что для раскрытия потенциала ребенка качественный сон и спокойная обстановка значат гораздо больше, чем любые развивающие методики.
2: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Радио СИ, 103,7 FM, 7 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 16. Сегодня днем плюс 21-23. На Радио СИ новости Александр Короткова.
2: Здравствуйте. Испытания импортозамещенного самолета «Суперджет» планируют завершить осенью. В эти же сроки будут оформлены необходимые для сертификации документы, сообщил в среду главный конструктор проекта «Суперджет-100» Кирилл Кузнецов. В Жуковском он представил обновленный самолет президенту Владимиру Путину. По словам летчиков-испытателей, замененные на отечественные двигатели проявляют себя хорошо, в том числе техника устойчиво отработала во время испытательного полета в Архангельск. В Екатеринбурге открыли пункт сбора помощи для пострадавших от смерчи в Кушве. Он работает в здании по адресу Малышева, 31, литера Д. Горожане могут передать туда вещи первой необходимости, средства личной гигиены и предметы быта. Еще один пункт сбора организован в самой Кушве, в городском доме культуры, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на департамент информполитики. В Кушвинском доме культуры также развернут волонтерский штаб. Напомню, вечером в понедельник смерч в Кушве уничтожил больше 30 домов и около сотни зданий получили повреждения. Проект строительства новой трамвайной ветки на Визе не прошел госэкспертизу. Инстанция отказала по техническим причинам, объяснили порталу 66.ru в пресс-службе мэрии. Подрядчик не успел загрузить все документы вовремя, однако на сроки работ это не повлияет, заверили в администрации. Напомню, что стоимость проекта на этапе проектирования оценивают в 11 миллиардов. Завершить реконструкцию трамвайной линии планируют осенью 2027 года. Бронирование отелей в России в июне сократились на 16%. Наиболее привлекательными для туристов пока остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Об этом «Коммерсанту» сообщили в Российском союзе туриндустрии. Средняя цена на размещение по рынку составляет около 11 тысяч за двухместный номер. Также в июне на Кубани заметно вырос процент отказов от бронирований – 45% вместо 30% в прошлом году. Серьезные потери несут Азовское побережье и Туапсе. Гораздо реже туристы пока отказываются от отдыха в Геленджике. Противоугонную систему пикапа Ford для производителей проверил настоящий медведь. Животное по кличке Тек весит 360 килограммов. Медведь дрессированный, однако в действиях с пикапом медведя не ограничивали. В результате Теку удалось открыть дверь и забраться в салон. Привлечение медведя к испытаниям в Форде объяснили тем, что водители используют машины не только в городах, а в лабораториях. Проверить действия систем в дикой природе невозможно. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
1: В центре Екатеринбурга плюс 16, на улице сегодня с утра свежо, сегодня днем переменная облачность без существенных осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 21,23.
3: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиосе с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 25 июня, на часах 7.11, в центре плюс 16. Да, сегодня с утра на улице ощутимо свежо, и в такую погоду спать гораздо приятнее, чем когда на улице очень сильная жара. И в предстоящие выходные, кстати, можно будет тоже отоспаться. Минут через 5 узнаем, что хорошего на этот четверг обещают астрологи. Будет гороскоп на Радиосе.
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
5: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам, кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
6: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
7: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении. И наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
10: Додо.
9: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
10: Додо.
11: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской. И загружена сейчас Репина в центр на 4 балла.
1: Радио ИСИ 103.7 FM.

0: Радио Си с вами на часах 7.16 в центре плюс 16. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, аккуратнее с высказываниями. На кону будет ваша репутация, как деловая, так и личная. Тельцы, не самый гармоничный день. Занимайтесь своими делами, не вступая в диалоги с коллегами, тем более с начальством. Близнецы, напряжение будет возрастать, но появятся первые проблески улучшения ситуации. Осталось продержаться совсем немного. Раки, слабая сторона этого дня – общение. Вас могут не так понять, или вы согласитесь на то, чего вам на самом деле не хочется делать. Львы, день не очень подходит для решения серьезных вопросов. Лучше всего было бы заняться чисто личными делами. Девы, день явно не предназначен для новых дел и вообще для обновления. Наоборот, лучше придерживаться проверенных решений. Весы, если хотите блеснуть своей крутостью, вас ждет провал. Хвастовство и демонстрация превосходства приведут к негативным последствиям. Скорпионы, возможно, пауза в делах, особенно если они зависят от других людей. Придется перебирать дополнительные варианты. Стрельцы. День рутинных, несложных дел. Если не поленитесь заняться этой скукотищей, избавитесь от многих проблем. Козероги. Отличный день для полного отключения от рабочей повестки. Вашей голове и вашим эмоциям нужна перезагрузка. Водолеи. Ваша интуиция обострится. Вы найдете способы обхода острых и неоднозначных ситуаций. Рыбы. День безудержного творчества во всем. Вряд ли вы сможете заниматься делами серьезно.
0: К чему приводит, если родители, слушая ребенка, все время сидят в телефоне и только и делают, что кивают ребенку в ответ? Об этом минут через пять на Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. 7.21 в Екатеринбурге, в центре плюс 17, сегодня днем плюс 21-23. Насколько важно слушать своих детей, поговорим об этом прямо сейчас. С нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Часто бывает так. Родители сидят в телефонах, а ребенок пытается им что-то рассказать. Они вроде бы кивают, но на самом деле полностью погружены в экран. Оказывается, такая привычка родителей напрямую связана с детской тревожностью. В психологии это называют небезопасным типом привязанности. Из-за этого подросткам в будущем становится гораздо сложнее доверять людям и строить нормальные отношения. Об этом пишут в научном журнале Frontiers in Psychology. Правда, авторы исследования просят не винить во всем только смартфоны. Здесь есть важный нюанс. Это лишь статистика, а не прямая причина. Возможно, дети, которые сами по себе склонны к тревожности, просто острее реагируют на то, что взрослые отвлеклись. Тем не менее, специалисты рекомендуют простое правило. Если вы заняты в телефоне, а подросток хочет поговорить, откликнитесь. Оторвитесь от экрана всего на пару секунд, посмотрите в глаза и дайте понять, что вы его слышите.
0: Телефон тут точно ни при чем. Своих нужно уметь слышать и слушать. Радио Си с вами. Доброго вам утра и хорошего четверга.
4: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу.
9: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпко.рф.
13: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-26-78.
14: Замуровали с двух сторон Зимана. Честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее. 2 штуки. Фара передняя. 2 штуки. Радиатор серебристый. 2 штуки. Бампер заграничный. 3 бампера.
15: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.31 в центре Екатеринбурга плюс 17. На улице приятная свежесть, приятная после долгой жары. Сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп, транспортная компания, три десятки, телефон 310-10-10.
1: Здравствуйте. Глава Банка России в среду приняла участие в совещании по развитию авиации. Его провел в Жуковском президент Владимир Путин. Появление Эльвиры Набиуллиной на мероприятии стало первым после больничного, который не позволил главе ЦБ поучаствовать в Петербургском международном экономическом форуме. В Новокольцовском в Екатеринбурге в воскресенье перекроют улицы из-за спортивного мероприятия. «Зообег» 28 июня проводит движение «Здоровое Отечество». В Новокольцовском с 6 утра и до 16 часов перекроют Экспо-бульвар, улицы Универсиады и столетия Уральского университета, а также Новосинарский бульвар. Китайский суперкомпьютер LionShine признали самым мощным в мире. Он вытеснил на второе место американский El Capitan, оказавшись на 22% быстрее него. Третье и четвертое места также заняли американские машины Frontier и Aurora, а замкнул пятерку лидеров немецкий Jupiter Booster. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Доктор, ты где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор три десятки вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы три десятки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО ДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Плюс 21-23. В Новоуральске, в Краснотуринске и в Первоуральске плюс 19-21. В Нижнем Тагиле плюс 18-20.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радио «Эсси» с вами. Доброе утро. Сегодня четверг, 25 июня, на часах 7:41 в центре Кемерово плюс 17. Минут через 5 на радио «Эсси» заглянем туда, где появились выражения «холодная война» и «большой брат следит за тобой». Сегодня день рождения у Джорджа Оруэлла, как его звали на самом деле, и у кого он подслушивал идеи для своих книг. Об этом минут через 5 на радио «Эсси».
1: Реклама.
2: Как закончились?
3: Мы, брусчанские, быстро лопаем.
2: Я пельмени, блинчики, котлеты и деликатесы покупала.
3: Все съели.
2: Ладно, схожу. Магазин-то рядом с домом.
4: Выбирайте и вы вкусные, натуральные и свежие мясные полуфабрикаты и деликатесы от Брусянского мясокомбината. Адреса магазинов на brusianskiy-products.ru.
5: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
6: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: Уэст это Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
8: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.yecpko.rf.
9: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: На радио «Эсси» о ситуации на дорогах, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри Теннет» и автоцентр «Июль». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Небольшие затруднения появляются на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина, на Шевской от остановки Шевская до фронтовых бригад, на Малышево от Репина до Сакли-Ванцетти, на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна и на Армавирской от Летчиков до Артинской. Самые загруженные магистрали – Репина в обе стороны, Восточная в сторону ЖД вокзала, Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только сейчас. Всего 45 новых автомобилей по входной цене завода-производителя. Никаких наценок, никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Успевай в «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов 65». Акция до конца этого года. Радио «Си». 103.7 FM.

0: на Радио Си, песни и о том, что лето бывает разное. На часах 7.46, в центре плюс 16. Сегодня днем до плюс 23 и без существенных осадков. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 июня 1903 года в Индии в семье британского чиновника родился писатель, которого называют пророком, Джордж Оруэлл. При рождении его звали Эрик Артур Блэр. В молодости он служил в индийской имперской полиции в Бирме, но разочаровался и уехал в Европу, где поначалу буквально скитался. В Париже он жил в подвале и работал мойщиком посуды в ресторане, где собирались русские революционеры, бежавшие от большевиков. Эрик слушал их разговоры о свободе и справедливости и под впечатлением написал первое крупное произведение – автобиографическую повесть «Фунты лиха в Париже и Лондоне», взяв псевдоним Оруэлл по названию реки. В юности писатель восхищался русской революцией, в Испании даже сражался за левое движение, но понял, между идеей равенства и тоталитарным строем пропасть. Его роман «Скотный двор» – аллегория о том, как идеи революции перерождаются в свою противоположность, а пророческая антиутопия 1984 о государстве, которое тотально контролирует жизнь людей, используя пропаганду и слежку. Это Оруэлл первым использовал выражение «холодная война» и придумал знаменитый лозунг «Большой брат следит за тобой».
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СНЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Радио Си.

0: Ка-чинг! Радио Эси с вами, в Эктеморге без 5.8. Продажу артефактов с Титаника на аукционе хотят запретить. Об этом на Радио Эси в новостях через 5 минут. Ну а после новостей с 8 до 9 на Радио Эси будем проверять вашу внимательность. Как только вы заметите, что я где-нибудь ошибусь, дозванивайтесь на Радио Эси по телефону 235-103.7, рассказывайте, где была ошибка, как нужно правильно, и за это получаете прекрасный приз. Это билет в парк развлечений «Тут-то круто» на целый день для ребенка и взрослого, без возрастных ограничений. Вашу внимательность проверяем с 8 до 9, телефон 235-103.7. Через минуту музыка понятная, без слов, на Радио Си.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
4: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
5: Додо.
4: Пу-пу-пу, надеюсь, там реально солнышко.
5: Додо.
6: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
7: Что будет, если смешать молочный коктейль с сочными ягодными шариками? А лимонад? Может, ледяной кофе? Получится лето от пиццы Мия. Мы запустили сезонные напитки. Матча, лимонады, холодный кофе и молочные коктейли с теми самыми ягодными шариками. Пицца Мия. Время пробовать новое. ООО «Фридей Франчайзинг Регион». УГРН 121-450-00-52-90. Курган.
8: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си. ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Злата Печка».
9: Лето – время для прогулок, дачи и теплых вечеров с близкими, а не для готовки. «Злата Печка» предлагает отличное решение. Домашняя окрошка, свежие салаты и готовые блюда, которые нужно просто разогреть. С таким выбором устроить приятный ужин или прием гостей совсем несложно. Адреса на сайте zlatopechka.ru.

0: Радио «Си», 103,7 FM, 8 часов и 2 минуты. В Екатеринбурге, в центре, плюс 17. На радио «Си» новости, Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Венесуэла вводит чрезвычайное положение после произошедшего землетрясения. Аэропорт Каракаса закрыт из-за полученных разрушений. Официальных данных о погибших и пострадавших пока не опубликовано. Кадры, которые распространяют очевидцы в соцсетях, показывают масштаб разрушений. Это здание и инфраструктура по всей Венесуэле, включая столицу. Землетрясение произошло к северо-западу от Каракаса в час ночи по московскому времени. Национальная геологическая служба США зафиксировала две серии толчков магнитудой от 7,2 до 7,5 баллов. Центр избирком одобрил использование системы дистанционного электронного голосования на выборах в Свердловской области. В региональной избирательной комиссии отметили, что в предыдущие годы электронный бюллетень вместо бумажного предпочли получить около 9% от общего числа избирателей в регионе. Чтобы принять участие в электронном голосовании, необходимо будет подать заявление на госуслугах в период с 3 августа и до 14 сентября включительно. Всего в России голосование через интернет будет доступно в 33 регионах, пишет «Коммерсант Урал». Неизвестные в Солнечном открыли стрельбу по автобусам 77-го и 054-го маршрутов. Об этом порталу 66.ru рассказали в мэрии Екатеринбурга. В ситуации разбирается полиция. Кроме поврежденных автобусов, есть пострадавшие из числа пассажиров. Мужчина получил ранение. В происшествии разбираются сотрудники 12-го отдела полиции. В мэрии предполагают, что хулиганы стреляли по автобусам из пневматического оружия. Малый бизнес сохранит льготный режим работы до 2030 года. Госдума приняла закон, который сохраняет до этого времени действующий порог выручки в размере 20 миллионов для компаний и предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Интерфакс напоминает, что ранее налоговики планировали ежегодное снижение лимита до 10 миллионов к 2028 году. По оценкам Минфина, решение затронет более 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Правительство США выступило против аукциона артефактов с Титаника. По данным Associated Press, речь идет о реализации больше чем 100 предметов, поднятых с обломков корабля. Лоты планировали презентовать в рамках мирового турне по 4 городам. В числе артефактов есть и знакомые по фильму «Бронзовый херувим» и ожерелье из золотых самородков и кулон в форме сердца. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
0: О погоде на радио «Си», спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 17, сегодня днем переменная облачность без существенных осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 21-23.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365.ру».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Вместе с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 25 июня. 8 часов и 9 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17. Сегодня днем до плюс 23. Минут через 10 на Радио Си поиграем в день рождения каждый день. Там у нас сертификат на 2000 рублей в кафе «Калачи». А еще мы узнаем, какие хиты появились в списке из 500 лучших песен, которые периодически публикует журнал Rolling Stone. Не только узнаем, но и послушаем некоторые фрагменты. Все это минут через 10 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
3: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
4: Додо.
3: Пу-пу-пу, надеюсь, там реально солнышко.
4: Додо.
5: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
7: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. По адам-сервису Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшие затруднения на Сарамоутова от остановки Новгородцева и до Высоцкого. На Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна. На Армавирской от улиц Летчиков до Артинской. На Машинной от Чёрса до Фурманова. И на Краснолесье от Мехренцева до Вильгельма де Генина. Самые загруженные магистрали — Репина из центра, Восточная в сторону ЖД вокзала и Ленина в сторону УПИ.
6: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио ИСИ с вами. Доброе утро. На часах 8.19. На Радио ИСИ начинается игра. День рождения каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7. И, дозвонившись первым, получите сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей. Все очень просто. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 18 мая. Скорее к телефону. Телефон 235-103.7. Набирайте, дозванивайтесь. В игре 18 мая. Телефон радио ИСИ 235-103.7. А сейчас на радио ИСИ с нами Катя Григорьева и кое-какие новинки в списке из 500 лучших песен всех времен.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Журнал Rolling Stone обновил список из 500 лучших песен всех времен. В новом рейтинге стало больше хип-хопа, современного кантри, инди-рока, латиноамериканской поп-музыки, регги, R&B. На 500-м месте хит 22-го года от Гарри Стайлза «As It Was». Он часто появляется и в нашем плейлисте.

А вот в тройке призеров произведения из прошлого века, и далеко не всем из нас они знакомы. Третье место – песня из 60-х под названием «Грядут перемены» американца Сэма Кука. В ней он поднимал актуальную на тот момент проблему расовой сегрегации.

Лучшие песни всех времен журнал Rolling Stone назвал гимн феминисток, который в 67-м исполнила великая Аретта Франклин. Он называется «Респект».

0: И в этом списке из 500 лучших песен еще появятся новинки. Обязательно расскажем, будем держать вас в курсе. В Екатеринбурге 8.22, в центре города плюс 17, сегодня днем до плюс 23 и без существенных осадков. Радио Си с вами, доброе утро и хорошего четверга.
1: Реклама.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1897. 0+.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
1: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: За отдыхом в радугу. За эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк». Наш любимый парк в любое время года.
8: Что будет, если смешать молочный коктейль с сочными ягодными шариками? А лимонад? Может, ледяной кофе? Получится лето от «Пицца Мия». Мы запустили сезонные напитки. Матча, лимонады, холодный кофе и молочные коктейли с теми самыми ягодными шариками. «Пицца Мия». Время пробовать новое. ООО «Фридей Франчайзинг Регион». УГРН 121-450-00-5290. Курган.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: Радиовайси с вами. У нас проходит игра «День рождения каждый день». И до нас дозвонилась Елена. Лен, а вы с нами играли в «День рождения каждый день»?
1: Нет. Но мы каждое утро на работе ваш невероятный вопрос отгадываем.
0: Ну, до невероятного вопроса у нас еще есть время, чтобы поиграть в день рождения каждый день, устроить себе личный праздник. Собственно, для этого у нас и игра такая специальная. Праздники любите?
1: Конечно.
0: А чего делаете на работе?
1: Работаем.
0: Что успеваете все и в невероятный послушать, и в день рождения дозвониться?
1: Ну, у нас на фоне просто офисная работа, поэтому на фоне всегда играет радио 7.
0: Понятно. Лен, вы офисный работник. И сегодня в одном конкретном офисе будет чуточку ярче и светлее и теплее, потому что вы будете излучать только улыбки. Сегодня быстрее всех дозвонились на радио 7. Получаете сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей. Поздравляю вас!
1: О, спасибо большое.
0: И немного информации на правах рекламы. «Калачи» – уютное место с современной русской кухней в историческом особняке 19 века. В меню фирменные горячие калачи с сытными и сладкими начинками, гречневая каша с утиным рагу, котлеты из щуки с пшеном и многое другое.
2: День рождения каждый день.
3: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день обязательно поиграем, но уже теперь завтра в 8.20 на Радио Си будем снова определять играющую дату. Сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова.
4: Здравствуйте. В Приморье обнаружили возможное место падения вертолета «Робинсон» Р-44. Воздушное судно пропало еще 21 июня. С этой даты поисками вертолета и двух человек на его борту занято краевое МЧС. Вертолет выполнял лесоавиационные работы. Предполагаемое место падения определили по помехам в радиосигнале. Уральские туристы отправились на Пхукет с опозданием почти на сутки. Рейс авиакомпании «Икар» вылетел из Кольцова ночью в четверг вместо раннего утра среды. Причиной серьезной задержки туристам назвали неисправность самолета. Резервный борт пришлось ждать из Москвы. Россияне потратили на подготовку к выпускному больше запланированного. Об этом заявили трое из пяти участников исследования. У 32% итоговая сумма заметно превысила ожидания. Еще 28% заявили, что потратили немного больше первоначальных расчетов, пишет газета.ру. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 17, сегодня на улице свежо, переменная облачность без существенных осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду и плюс 21,23. В Асбесте тоже плюс 21,23, в Каменске-Уральском плюс 22,24, в Полевском плюс 19,21.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио «Вести» с вами. Доброе утро. На часах 8.38 в центре Екатеринбурга плюс 18. Да, сегодня на улице не жарко, но так и было задумано. Сегодня четверг, 25 июня. Продолжается где-то далеко чемпионат мира по футболу. А уже минут через пять на «Радио «Вести» мы узнаем, когда Диего Мадонна сыграл последний свой матч за Аргентину. Поговорим даже об этом минут через пять на «Радио «Вести».
1: Реклама. Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
4: Мы более 20 лет занимаемся сыпчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
5: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
4: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
6: Лос Маркет. Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
7: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня…
8: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
7: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
9: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
0: На радио «Вести» о ситуации на дорогах, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Лада», автоцентр «Июль». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла, небольшие пробки на Репино от Шайтанской до Тульского переулка, на Московской от Чёрса до Волгоградской, на Березовском тракте от Трудовой до Барьерной и на Московской от Хомякова до Малышева. Самые загруженные магистрали – Московская в направлении к Объездной, Ленина в сторону УПИ, Репино в центр.
10: Реклама. Один день, один шанс. Только 27 июня специально для вас коммерческий директор группы компаний «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
11: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Июль Лада». 27 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового автомобиля «Лада». Встречаемся в «Июль Лада» на Шевской 116А в течение всего дня.
10: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. В Екатеринбурге без 15.09, с 8 до 9 на Радио Си мы обычно проверяем вашу внимательность. И сегодня до нас быстрее всех дозвонился Сергей Токаренко. Сергей, что заметили?
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Мне кажется, вы назвали футболиста Диего Мадонной, а он Марадонным.
0: Не Мадонна, а Марадонна. Хотя в каком-то смысле он, конечно, Мадонна.
1: Ну, возможно.
0: Заметили. Сергей, а вы как к футболу в целом?
1: Отлично. Сын ходит на футбол, занимается.
0: То есть вы, видимо, в свое время не доиграли, да?
1: Но продолжается.
0: Хорошо. За чемпионатом мира следите?
1: Ну да.
0: Там есть у вас фаворит?
1: Ну, я думаю, наверное, Португалия.
0: Можно, в принципе, уже, да, как-то готовиться к финалу, примерно прикидывать, кто же может выйти в финал и стать победителем.
1: Аргентина либо Португалия, я думаю, так.
0: Ну, Аргентина уже побывала на пьедестале, возможно. Ну, не будем забегать вперед, посмотрим. Сереж, зато сегодня у вас точно выигрыш. Вы сегодня быстрее всех дозвонились на Радио Си, заметили ошибку и получаете билет в парк развлечений «Тут-то круто» на целый день для ребенка и взрослого.
1: Замечательно. Очень, очень рад. Спасибо.
0: На здоровье. И немного рекламы. «Тут-то круто» приглашает круто провести каникулы. Развлечений хватит на все лето. Каждый день аттракционы и анимация. По будням увлекательный летний клуб. А еще можно ярко отметить детский день рождения. С вау-скидкой 30%. Скидка действует до 30 июня. Подробности в парке «Тут-то круто», ТРК «Комсомол», третий этаж. А также на сайте и в соцсетях. Для детей от 6 лет. Вашу внимательность на Радио Си проверять будем завтра с 8 до 9, а сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 25 июня 1994-го во время чемпионата мира по футболу великий Марадонна сыграл последний матч за сборную Аргентины. Его команда обыграла Нигерию со счетом 2-1, а Диего отметился результативной передачей. Ему было 33 года. После игры Марадонна сдал тест на допинг, а тот дал положительный результат на 5 веществ. Футболист заявил, что запрещенные компоненты были в лекарствах от гриппа и каплях для носа, но был дисквалифицирован на 15 месяцев. Комментируя вердикт, Марадонна сокрушался: «Они отрезали мне ноги». А после дисквалификации он уже не вернулся ни на свой уровень, ни в сборную Аргентины. Лишь иногда появлялся как тренер. В историю футбола прочно вошли два мяча Марадонны на чемпионате мира 1986-го в матче с Англией. Первый был с грубым нарушением, который прозвали «рука Бога», а второй – «гол столетия». В первом случае арбитр не заметил игру рукой Марадонны, а сам футболист позже заявлял, что отчасти гол был забит головой, а отчасти – рукой Бога. Во втором случае Марадонна получил мяч на своей половине поля, в одиночку обыграл шестерых англичан и забил гол столетия.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщику СЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.
0: Радио «Си».

0: радиосе с вами на часах 8.57. Через пару минут на радиосе в новостях про старт нового сезона российской премьер-лиги и про перенос выпускных в 9 классах в Екатеринбурге. Ну а после новостей с 9 до 10 на радио ИСИ будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио ИСИ ООО «Торговый комплекс Докер».
1: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17. На Радио Си новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Жильцов многоэтажек.

0: Предложили спрашивать об открытии в их домах хостелов. В законопроекте, предложенном депутатами Госдумы, сказано, что для ведения такого бизнеса придется заручаться согласием других собственников жилья, в первую очередь это соседи. Кроме хостелов, причинами скандалов в жилых домах сейчас становятся открытие рабочих общежитий, складов и организаций по проведению развлекательных мероприятий. Известия пишут, что отзывы на законопроект должны дать Минстрой и Минэкономразвития. В школах Свердловской области начали переносить даты выпускных для 9 классов. Причиной называют сроки публикации результатов ОГЭ. Чтобы получить аттестат, необходима успешная сдача 4 предметов, а окончательные результаты должны опубликовать до 1 июля. Исходя из этого, руководители школ вправе изменить дату выпускного вечера, пишет портал Е1. При этом даты для 11 классов переносить не будут. Результаты ЕГЭ по русскому и математике уже официально опубликованы. В Свердловской области эксперты присвоили высокий рейтинг кредитоспособности. Показатель сохраняется за счет сбалансированного бюджета и низкой долговой нагрузки, отметили представители агентства «Эксперт.РА». На рейтинг региона повлияли инвестиционный климат, а также развитость экономики, демографии и рынка труда. На начало текущего года долг составлял менее 77 миллиардов рублей, это на 17% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Агентство «Ян» пишет, что по объему госдолга Свердловская область занимает второе место среди регионов УРФО. Работодатели в России ценят мотивацию кандидатов и их готовность развиваться в профессии. Желание учиться и ответственность в найме остаются ключевыми критериями, пишет «Коммерсант». При этом одной из ключевых проблем рынка труда на текущий момент HR-ы называют недостаток долгосрочной мотивации у части соискателей. Многие из молодых сотрудников воспринимают работу как временный проект и готовы менять работодателя быстрее, если условия перестают соответствовать ожиданиям. Российская премьер-лига опубликовала расписание на предстоящий сезон. Матчи РПЛ стартуют 24 июля. В первом туре сыграют все 16 клубов, играющих в премьер-лиге. Матчи состоятся в период с 24 по 27 июля. Встречи принципиальных футбольных соперников при этом начнутся только с 5-го тура. В нем сыграют московский «Спартак» и петербургский «Зенит» и столичный ЦСКА и «Локомотив». «Зенит» и «Краснодар», которые в минувшем сезоне боролись за золото, впервые встретятся только в 10-м туре, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
1: А сейчас о погоде на радио «Си». Спонсор выпуска ООО «СЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В центре города плюс 17. Сегодня днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду и плюс 21,23.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 25 июня. 9 часов и 8 минут в Екатеринбурге. У нас 5 минут до гороскопа на сегодняшний день. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си и разыграем сертификат на семейное посещение бассейна «Калининец». Вопрос сегодня вот такой. В сравнении с прошлым десятилетием, в наши дни среди 20-летних в несколько раз больше тех, кто хочет этого. Им нужно это для эстетики, гармонии, романтики и комфорта. Чего же хочет современная молодежь? Телефон Радио Си 235-1037. Мы, конечно, не в целом спрашиваем, чего хочет современная молодежь. Мы сравниваем с прошлым десятилетием, и вот в наши дни среди 20-летних в несколько раз больше тех, кто хочет этого. Им нужно это для эстетики, гармонии, романтики и комфорта. Чего же хочет современная молодежь именно вот в этом ключе? Телефон Радио Си 235-1037. Можно уже отвечать. Удачи вам.
1: Реклама.
2: Строим новое.
3: Ремонтируем любимое.
2: Покупаем в докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
4: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
6: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
8: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
9: Додо.
8: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
9: Додо.
10: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Московской от объездной до Волгоградской. На объездной от Московской до Амундсена. На Амундсена от Бородина до объездной. И на объездной от Ромова до Амундсена. Самые загруженные магистрали. Московская в центр, Репина в центр и Восточная в сторону ЦПКИО.
11: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, и там, где мы разгадываем невероятный вопрос. В сравнении с прошлым десятилетием, в наши дни среди 20-летних в несколько раз больше тех, кто хочет этого. Им нужно это для эстетики, гармонии, романтики и комфорта. Чего же хочет современная молодежь? Телефон Радио Си 235-103.7. Что у вас?
1: Добрый день.
0: Добрый.
1: Хочу ответить на невероятный вопрос.
0: Прошу.
1: Возможно, если речь идет об эстетике, это установка брекетов, чтобы выровнять зубы. Ну, я не знаю, как вариант.
0: Ага. То есть за десятилетие вот так вот поменялось желание, чтобы 20-летние захотели поставить себе брекеты, элайнеры, что-нибудь такое. Хорошо, но пока нет, ни здоровья.
1: Ладно, спасибо.
0: В целом, давайте, еще звоните, спасибо вам. 235-103.7, телефон Радио Си. У нас не только эстетика, но еще гармония, романтика и комфорт. Чего же хочет в этом случае современная молодежь? 235-103.7, звоните, а сейчас на Радио Си гороскоп.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вен, аккуратнее с высказываниями. На кону будет ваша репутация, как деловая, так и личная. Тельцы, не самый гармоничный день. Занимайтесь своими делами, не вступая в диалоги с коллегами, тем более с начальством. Близнецы, напряжение будет возрастать, но появятся первые проблески улучшения ситуации. Осталось продержаться совсем немного. Раки, слабая сторона этого дня – общение. Вас могут не так понять, или вы согласитесь на то, чего вам на самом деле не хочется делать. Львы, день не очень подходит для решения серьезных вопросов. Лучше всего было бы заняться чисто личными делами. Девы, день явно не предназначен для новых дел и вообще для обновления. Наоборот, лучше придерживаться проверенных решений. Весы, если хотите блеснуть своей крутостью, вас ждет провал. Хвастовство и демонстрация превосходства приведут к негативным последствиям. Скорпионы, возможно, пауза в делах, особенно если они зависят от других людей. Придется перебирать дополнительные варианты. Стрельцы, день рутинных, несложных дел. Если не поленитесь заняться этой скукотищей, избавитесь от многих проблем. Козероги, отличный день для полного отключения от рабочей повестки. В вашей голове и вашим эмоциям нужна перезагрузка. Водолеи, ваша интуиция обострится. Вы найдете способы обхода острых и неоднозначных ситуаций. Рыбы, день безудержного творчества во всем. Вряд ли вы сможете заниматься делами серьезно.
0: Насколько важно оторваться порою от телефона и послушать внимательно своего ребенка. Об этом минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты на часах 9.20. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. В сравнении с прошлым десятилетием, в наши дни среди 20-летних в несколько раз больше тех, кто хочет этого. Им нужно это для эстетики, гармонии, романтики и комфорта. Чего же хочет современная молодежь? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете вы?
1: Такое вот очевидное. Ну, свое жилье.
0: Ого! Вы сейчас нас приближаете к правильному ответу, но это не жилье, не в чистом виде.
1: Не в чистом виде. Угу. Ну, какое-нибудь, может, свое место там.
0: А что за жилье?
1: Может, какой-нибудь дом загородный.
0: Так, вот, загородный дом, дача. Вот о чем мечтают. Представляете? Да, разгадали. Поздравляю вас.
1: Отлично, отлично. Спасибо.
0: Оказывается, сейчас вот 20-летние очень хотят получить загородный дом, дачу. Такая современная молодежь. Нужно им это для эстетики, гармонии, романтики и комфорта. Как вас зовут?
1: Андрей.
0: Андрей, вы мечтаете о загородном доме или даче?
1: Ну, попозже.
0: То есть вы еще пока не молодежь?
1: Я уже после молодежи.
0: Хорошо. А чем вообще занимаетесь?
1: Вообще разработчик в сфере IT.
0: Андрей, сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио Си. Мои поздравления, мои удивления. Вы получаете сегодня сертификат на семейное посещение бассейна «Калининец».
1: О, отлично, спасибо.
0: На здоровье. Немного информации на правах рекламы. Вас ждет 50-метровый бассейн с артезианской водой, сауны в раздевалках, кардиозона и современная водоподготовка. А после занятий отдых всей семьей в уютном спорткафе для посетителей старше 7 лет.
1: А я Андрей Лекомцев из Паркового района разгадал невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать теперь завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Часто бывает так. Родители сидят в телефонах, а ребенок пытается им что-то рассказать. Они вроде бы кивают, но на самом деле полностью погружены в экран. Оказывается, такая привычка родителей напрямую связана с детской тревожностью. В психологии это называют небезопасным типом привязанности. Из-за этого подросткам в будущем становится гораздо сложнее доверять людям и строить нормальные отношения. Об этом пишут в научном журнале Frontiers in Psychology. Правда, авторы исследования просят не винить во всем только смартфоны. Здесь есть важный нюанс. Это лишь статистика, а не прямая причина. Возможно, дети, которые сами по себе склонны к тревожности, просто острее реагируют на то, что взрослые отвлеклись. Тем не менее, специалисты рекомендуют простое правило. Если вы заняты в телефоне, а подросток хочет поговорить, откликнитесь. Оторвитесь от экрана всего на пару секунд, посмотрите в глаза и дайте понять, что вы его слышите.
0: Дело тут, конечно же, не в телефоне, а просто в умении хорошо слушать своих близких. Радио Си с вами. Доброго вам утра и хорошего четверга.
2: Реклама.
5: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой реально совершаются сделки. Цена на жилье значительно ниже на самом-то деле, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру выгодно, я рекомендую обращаться к нам в Диал. Дело в том, что мы умеем находить квартиры по интересным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Запись на консультацию по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. А находимся мы на улице 8 марта 110.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
10: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
11: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
2: Телефон рекламной службы 235 09 05.
13: Радио Си.

0: на радио Си Оливия Дин. И музыкальная новинка о том, как легко влюбиться, например, вот в эту песню. На часах 9:29 в центре города плюс 18, сегодня днем до плюс 23. Сейчас на радио Си новости. И Александр Короткова, спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп, транспортная компания, три десятки, телефон 310-10-10.
1: Здравствуйте. Ульяновская область стала еще одним регионом, где ограничили продажу топлива. Меры действуют с 25 июня для устранения спекуляций и стабилизации ситуации, заявили власти. На одну машину можно приобрести не больше 40 литров бензина, для дизеля не более 100 литров, на легковушку и не больше 300 для грузовиков и автобусов, пишет «Коммерсант». Жители Свердловской области выберут мурал международного фестиваля молодежи. К старту народного голосования подготовили 26 эскизов, возраст художников от 14 до 35 лет. Партнером проекта выступает фестиваль «Стенография». В России зафиксировали рекордный рост спроса на кондиционеры. За первое полугодие показатели прибавили от 100 до 200%. Главной причиной популярности кондиционеров в этом году в России назвали жаркую весну и прогнозы синоптиков, которые пообещали экстремально жаркое лето. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО ДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 19. Сегодня в течение дня переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 21-23. В Нижнем Тагиле плюс 18-20. В Новоуральске, в Краснотурьинске и в Первоуральске плюс 19-21.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио

Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 9:38 и минут 20 назад на Радиоси мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня выясняли, чего же хочет современная молодежь. Сравнивали с прошлым десятилетием, и вот в наши дни, оказывается, среди 20-летних в несколько раз больше тех, кто хочет дачу или загородный дом. Нужно это им для эстетики, гармонии, романтики и комфорта. Новый, невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. Реклама.

0: Полчаса магазинов у дома. На сайте brusianskiy-products.ru.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционной лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможно противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир, в живом звуке, с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
6: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
7: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
8: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Небольшая пробка на Титова от Братской до Рижского переулка. В Рижском переулке от Московской до 8 марта. На 8 марта и Титова от Водительского проезда до Военной. На Московской от Обезной до Волгоградской. И на Березовском тракте Трудовой от Горького до Мурзинской. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Ленина в сторону УПИ, Московская в центр.
11: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только сейчас. Всего 45 новых автомобилей по входной цене завода-производителя. Никаких наценок, никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Успевай в «Черри» «Теннет» июль на «Металлургов 65». Акции до конца этого года.
12: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. На часах 9:46 в центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня на улице откровенно свежо. Днем будет до плюс 23 и без существенных осадков. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 июня 1903 года в Индии в семье британского чиновника родился писатель, которого называют пророком, Джордж Оруэлл. При рождении его звали Эрик Артур Блэр. В молодости он служил в индийской имперской полиции в Бирме, но разочаровался и уехал в Европу, где поначалу буквально скитался. В Париже он жил в подвале и работал мойщиком посуды в ресторане, где собирались русские революционеры, бежавшие от большевиков. Эрик слушал их разговоры о свободе и справедливости и под впечатлением написал первое крупное произведение – автобиографическую повесть «Фунты лиха в Париже и Лондоне», взяв псевдоним Оруэлл по названию реки. В юности писатель восхищался русской революцией, в Испании даже сражался за левое движение. Но понял, между идеей равенства и тоталитарным строем пропасть. Его роман «Скотный двор» – аллегория о том, как идеи революции перерождаются в свою противоположность. А пророческая антиутопия 1984 о государстве, которое тотально контролирует жизнь людей, используя пропаганду и слежку. Это Оруэлл первым использовал выражение «холодная война» и придумал знаменитый лозунг «Большой брат следит за тобой».
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Радио «Си».

0: дня рождения.
1: Дети довольны.
0: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тута круто».
1: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
0: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
2: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Михалыч, ты же септик недавно ставил. Посоветуй. Заводов много, запутался.
4: Так за подбором не к производителям нужно, а к экспертам. Обратись в Лос-Маркет. Они 20 лет устанавливают септики на Урале. Выберут оптимальный вариант с учетом особенностей участка. И монтаж сделают как надо.
3: Лос-Маркет. Запомнил?
4: И на замеры запишись. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Сайт losdefismarket.ru.
5: ООО «Лос-Маркет». Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
6: Что хочет летом моя крошка?
7: Душа требует окрошку.
6: На квасе или на кефире?
7: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика.
8: Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radioc. 12+.
1: Радио СИ 103,7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 18. На Радио СИ новости Александра Короткова.
2: Здравствуйте. Госдума приняла поправки в налоговый кодекс для поддержки топливного рынка. Помимо продления льгот при модернизации НПЗ и стимулирования дополнительного производства бензина, расширены возможности для ввоза топлива из-за рубежа. Опрошенные РБК-эксперты считают, что предложенные меры могут помочь снизить риск локальных дефицитов, однако не решают главную проблему с перебоями производства. Устойчивость рынка в России будет по-прежнему зависеть от скорости восстановления нефтеперерабатывающих мощностей. Добровольцы из Екатеринбурга помогают Кушве справиться с последствиями смерча. В городе работают активисты

0: волонтерского центра депутата Алексея Вихарева. Они разбирают завалы после обрушений домов, расчищают дороги от упавших деревьев, помогают местным жителям и развозят питьевую воду. Волонтеры проживают в пунктах временного размещения в Кушве, чтобы максимально оперативно реагировать на возникающие задачи. Также они собирают вещи, предметы первой необходимости для пострадавших, отметил Алексей Вихарев. Волонтеры депутата планируют оставаться в Кушве, пока не будут завершены все работы по устранению последствий урагана. Мэрия Екатеринбурга отозвала разрешение на строительство высотного жилого комплекса в Ботаническом. Как пишет КП «Екатеринбург», речь идет об участке на пересечении улицы 8 марта и Юлиуса Фучика. Скандал произошел из-за перепродажи участка земли, на котором застройщик обещал возвести только паркинг. Позже от этого проекта отказались и реализовали участок. Новый застройщик планировал возводить многоэтажку, которая перекрыла бы жителям уже стоящего ЖК вид на Ботанический сад Академии наук. Жители построенных домов направляли обращение к губернатору региона. В Петербурге только мошенники пытаются продавать билеты на алые паруса. Власти северной столицы напомнили, что вход на праздник только по пригласительным с QR-кодом, также потребуется предъявить паспорт. Никаких билетов на праздник выпускников школ в Санкт-Петербурге не продают. Наравне с этим алые паруса остаются одним из ярких телевизионных шоу. Так, в прошлом году его посмотрели 45 миллионов человек по всему миру. Минувшей ночью стартовал предзаказ 6-й версии игры GTA. Первыми покупателями стали пользователи из Новой Зеландии. Компания разработчиков объявила о старте предзаказа во всем мире в полночь 25 июня. Официальный релиз состоится в ноябре. Геймерам будут доступны два разных издания. Об этом пишет портал 66.ru. Впервые за 25 лет истории франшизы игроки смогут сыграть за женского персонажа. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
1: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 18. Сегодня на улице очень и очень свежо, даже прохладно. В течение дня переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 21,23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Сейчас узнаем, какой автомобильный бренд решил сократить ассортимент выпускаемых машин.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Toyota решили. Компания выпускает слишком много версий одних и тех же машин, и надо радикально сократить этот список, чтобы снизить издержки и упростить производство. Судите сами, у внедорожника 4Runner сейчас 12 модификаций, у кроссовера Grand Highlander и у знаменитого пикапа Tundra по 10. А первой жертвой оптимизации стал перспективный электромобиль Lexus LF ZC. Он должен был стать технологическим флагманом, но интерес к дорогим электрокарам слабый, и проект свернули еще до начала производства. Народный седан Mirai, в который вложены огромные ресурсы, за целый год разошелся тиражом меньше 2000 штук, и это тоже кандидат на вылет. В общем, зачем держать в линейке спорные модели, если есть Corolla, Camry и RAV4? Эпоха, когда автогиганты пытались угодить абсолютно каждому водителю на планете, заканчивается. Наступает время жесткого прагматизма.
0: В мире автомобилей разнообразие точно останется. Еще про разнообразие, но уже в мире музыки поговорим минут через 10 на Радио Си. И не только поговорим, но и услышим некоторые музыкальные новинки из списка 500 лучших песен, которые периодически публикует журнал Rolling Stone. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам, хорошего четверга на Радио Си.
1: Реклама. Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
1: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
7: – тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
1: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
8: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечня по акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
1: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.

0: таких песнях на радио ИСИ точно есть летнее настроение, только что The Colors и Тало Диско. На часах 10.19, в центре плюс 18, сегодня днем плюс 21-23. Сейчас на радио ИСИ с нами Катя Григорьева и 500 лучших песен журнала Rolling Stone. Не все 500, конечно, но удивительные новинки.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Журнал Rolling Stone обновил список из 500 лучших песен всех времен. В новом рейтинге стало больше хип-хопа, современного кантри, инди-рока, латиноамериканской поп-музыки, регги, R&B. На 500-м месте хит 22-го года от Гарри Стайлза «As It Was». Он часто появляется и в нашем плейлисте. А вот в тройке призеров произведения из прошлого века, и далеко не всем из нас они знакомы. Третье место – песня из 60-х под названием «Грядут перемены» американца Сэма Кука. В ней он поднимал актуальную на тот момент проблему расовой сегрегации.

Лучшие песни всех времен журнал Rolling Stone назвал гимн феминисток, который в 67-м исполнила великая Аретта Франклин. Он называется «Респект».

Некоторые песни в этом списке услышать действительно очень удивительно. Будем следить за списком 500 лучших песен и держать вас в курсе. Ну и, конечно, не будем забывать про современную классику. Радио Си с вами. Хорошего вам четверга.

0: Радио Си, группа «Градусы». За градусами следим сегодня очень внимательно. В центре Екатеринбурга плюс 19. Хотелось бы сказать, что на улице свежо, но очевидцы утверждают, что как только вылезает солнце, начинает припекать и уже не свежо. В общем, сегодня однозначно про погоду сказать очень сложно. Впереди группа «Scorpions» «White Dove», а прямо сейчас на Радио Си новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Не меньше 32 человек погибли в Венесуэле в результате мощного землетрясения. Более 700 человек, по данным властей, пострадали, об этом пишет РИА Новости. Национальная геологическая служба США ранее заявила, что толчки были магнитудой от 7,2 до 7,5 баллов. Эпицентры находились в 16 километрах от города Марун и в 24 километрах от Сан-Филиппе. На одной из заправок в Екатеринбурге пришли с раковиной. Как рассказала оператор АЗС порталу Е1, к середине недели паника у некоторых автомобилистов достигла предела. Бензин пытаются запасти во все доступные емкости, от канистр бетонов до пластиковых бутылок. План по продажам бензина заправки перевыполнили. Жена бразильского футболиста Неймара призналась, что не понимает правила офсайда в футболе. «Я никогда не смогу его объяснить. Для меня это нелогично», — заявила Бруно Бьенкарди. Сборная Бразилии в среду обыграла Шотландию 3-0 и вышла в 1/16 чемпионата мира. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 19. В течение дня переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 21,23. В Асбесте тоже плюс 21,23. В Полевском плюс 19,21. В Каменске-Уральском плюс 22,24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «ДИАУ» – агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «ДИАУ». Александр, давайте поговорим о том, как ремонт влияет на стоимость квартиры.
2: В наиболее популярном ценовом сегменте от 3 до 10 миллионов рублей наличие современного ремонта очень повышает шансы на быструю продажу этой квартиры, и покупатели охотно готовы несколько переплатить за такое жилье. Продавцы, продающие квартиры с помощью «ДИАУ», часто консультируются с моими специалистами относительно того, надо ли делать ремонт в продаваемой квартире или не стоит тратить на это деньги и силы.
1: И каков ваш ответ? Стоит ли делать ремонт?
2: Ну, квартира – это товар, а товар нуждается в упаковке. Но каждый раз приходится считать затраты на этот ремонт. Вот в одних случаях мы рекомендуем привести квартиру в порядок и вставить окна и нормальную дверь. А бывает, что здравый смысл и расчеты показывают, что лучше немного понизить цену, и если квартира имеет нетоварный вид. Очень важно избавиться от запахов, и очень мешает продаже недружелюбный, неприветливый продавец. Поэтому, если у вас сейчас не самый веселый период в жизни, доверьте продажу вашей квартиры нашим специалистам. Мы знаем, как произвести позитивное впечатление на покупателя. Желающим купить жилье помогаем подобрать квартиру с хорошим ремонтом. С чего начинать? Ну, конечно же, с консультации. Запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
0: Радио Си.

Ваше внимание! Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере МАКС.

0: радио Си, Лили Вуд и Робин Шульц, Prayer in Си. На часах 10:49, в центре Екатеринбурга плюс 19, днем до плюс 23 всего-то. Впереди группа «Звери» с песней «Для тебя», а сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю и узнаем про последнюю игру Диего Марадоны в составе сборной Аргентины. Спонсор всемирной истории на радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 25 июня 1994 во время чемпионата мира по футболу великий Марадона сыграл последний матч за сборную Аргентины. Его команда обыграла Нигерию со счетом 2-1, а Диего отметился результативной передачей. Ему было 33 года. После игры Марадона сдал тест на допинг, а тот дал положительный результат на 5 веществ. Футболист заявил, что запрещенные компоненты были в лекарствах от гриппа и каплях для носа, но был дисквалифицирован на 15 месяцев. Комментируя вердикт, Марадона сокрушался: «Они отрезали мне ноги». А после дисквалификации он уже не вернулся ни на свой уровень, ни в сборную Аргентины. Лишь иногда появлялся как тренер. В историю футбола прочно вошли два мяча Марадоны на чемпионате мира 1986-го в матче с Англией. Первый был с грубым нарушением, который прозвали «рука Бога», а второй – «гол столетия». В первом случае арбитр не заметил игру рукой Марадоны, а сам футболист позже заявлял, что отчасти гол был забит головой, а отчасти – рукой Бога. Во втором случае Марадона получил мяч на своей половине поля, в одиночку обыграл шестерых англичан и забил гол столетия.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио Си.
3: Мы встретимся.

0: радиусе с вами на часах 10.58 в центре плюс 20. У нас пара минут до новостей, а сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радиусе ИП Титова Лена Сергеевна, сеть пироговых «Злата Печка».
1: Лето – время для прогулок, дачи и теплых вечеров с близкими, а не для готовки. «Злата Печка» предлагает отличное решение. Домашняя окрошка, свежие салаты и готовые блюда, которые нужно просто разогреть. С таким выбором устроить приятный ужин или прием гостей совсем несложно. Адреса на сайте zlatopechka.ru.

0: В Свердловской области объявлена беспилотная опасность. Предупреждение действует с 10 часов 38 минут. Также опасность атаки беспилотников этим утром объявили Башкирия, Оренбургская область и Татарстан. Ограничение Росавиации действует в аэропортах Оренбурга, Уфы, Нижнекамска и Казани. Аэропорт Кольцово пока самолеты принимает и отправляет. Теперь к другим темам. Сейсмологи анализируют схожие по мощности землетрясения в Венесуэле и Японии. Они, по данным профильных служб США, произошли с интервалом в полчаса. Подземные толчки более 7 баллов в Латинской Америке зафиксировали в 7.04 и 7.05 по японскому времени, а 7-бальное землетрясение на северо-востоке Японии произошло в 7.33. Несмотря на схожую мощность, последствия землетрясения в Венесуэле и Японии отличаются кардинально, подчеркивают ученые. Министерство культуры Свердловской области поможет Коляда-театру подготовиться к новому творческому сезону. Рабочую встречу с новым учредителем Экой Вашакидзе провел глава ведомства Илья Марков. Он уточнил, что полученное разрешение суда подтвердило возможность сотрудничать с театром, в том числе по вопросам здания, грантов и целевых субсидий. К планированию сезона в Коляда-театре приступят после окончания фестиваля «Коляда Плейс», пишет «Коммерсант Урал». На рынке труда обсуждают меры против предвзятости при найме. В Госдуме предложили внедрить обезличенное резюме при первичном отборе кандидатов. Как пишет агентство ТАСС, полные данные соискателя депутаты предлагают раскрывать только после принятия решения о приглашении на следующий этап отбора. Такой подход должен снизить влияние факторов, которые не связаны с компетенциями и опытом работы. Предложение направили на рассмотрение в Минтруд. Портрет Бриджит Бардо работы Кеса ван Донгена из Нидерландов выставили на аукцион. Оценочная стоимость картины от 800 тысяч евро до 1 200 тысяч. По данным Ле Фигаро, портрет был написан в 1959 году. Это изображение актрисы является одним из ключевых произведений в наследии художника. В июле аукционный дом представит картину в Монако. Продать портрет Бриджит Бардо планируют в Париже 24 октября. Картину на аукцион передал внук живописца. Об этом пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 74.77, евро 85.18.
1: А сейчас о погоде на радио СИ, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня в течение дня переменная облачность без существенных осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 21-23.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио «Исив» парк Горького, Москва, Колин. 11 часов и 9 минут в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Сегодня четверг, 25 июня. В центре города плюс 20, но продолжают ходить тучи. И местами солнце припекает, а местами все еще прохладно. Впереди на радио «Исив» небольшой музыкальный нон-стоп. Послушаем группу «Танцы минус». Не забудем про музыкальные новинки. У нас впереди Леони и Скотт Каллум с песней «Stay». И буквально через минуту Оливия Адамс «Fool Me Once» на радио «Исив».
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официального дилеров и на сайте jq.ru.
4: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф.
2: Для зрителей старше 6 лет. МАО Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, только что группа «Ночные снайперы». Половина 12 в Ехимурге, в центре города, плюс 20. Впереди у нас Дамиана Дэвид, «Next Summer», а сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «DRL Group», транспортная компания, три десятки, телефон 310-10-10.
1: Здравствуйте. Кроме Свердловской области, режим беспилотной опасности объявили Югра и Челябинская область. Об этом пишет «Коммерсант Урал». На Среднем Урале предупреждение экстренных служб действует уже около часа. Жители региона власти традиционно предупреждают о возможных ограничениях мобильного интернета. Метро в столице Венесуэлы, Каракасе, приостановило работу после землетрясений. Также движения нет и по железной дороге, сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес. Серьезные проблемы возникли из-за закрытия аэропорта в Каракасе. Один из самолетов вместо столицы Венесуэлы приземлился в Панаме. Власти районов вблизи японской Фудзиямы настаивают на ограничении восхождений в межсезонье. В противном случае муниципалитеты грозятся возложить расходы на спас-операции на самих альпинистов. Официальный сезон восхождений на Фудзи длится с начала июля по 10 сентября. Местные власти уже просят правительство разрешить открыть новый сезон. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
5: Три десятки. Такси нашего города.
6: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня в течение дня переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду и плюс 21-23.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, это Джейсон Донован, Sealed with a Kiss. В Эхтеморге без 15.12. Впереди золотая коллекция Радио Си, тройка песен, которые нас радуют в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске Эдвард Майя и Вика Жигулина, танцевальный хит Stereo Love, чуть раньше Вакуум, и уже скоро Pet Shop Boys откроют золотую коллекцию Радио Си.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-50.
4: Тут-то круто!
5: Тут-то вау!
4: Дети в восторге от парка развлечений.
5: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30% до конца июня этого года. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
4: Дети довольны.
5: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
4: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
6: Телефон рекламной службы 235-0905.
7: Радио Си.
8: Золотая коллекция Радио Си.

0: На радио ИСИ танцевальный хит «Stereo Love» в золотой коллекции часа 11.56 в Ихтимурге. С вами Андрей Королев. Хорошего дня, мы встречаемся завтра. А сегодня с 12 на радио ИСИ с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио ИСИ ООО «Торговый комплекс Докер».
1: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс Докер.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, 12.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости и Александра Короткова.
2: Здравствуйте. Испытания импортозамещенного самолета «Суперджет» планируют завершить осенью. В эти же сроки будут оформлены необходимые для сертификации документы, сообщил в среду главный конструктор проекта «Суперджет-100» Кирилл Кузнецов. В Жуковском он представил обновленный самолет президенту Владимиру Путину. По словам летчиков-испытателей, замененные на отечественные двигатели проявляют себя хорошо, в том числе техника устойчиво отработала во время испытательного полета в Архангельск. Новым главой Орджоникидзевского района стал Максим Чаплыгин. До этого назначения он руководил департаментом по товарному рынку администрации Екатеринбурга и занимался реформой уличной торговли. Как пишет портал 66.ru, назначение состоялось спустя 2 месяца после ухода с поста предыдущего главы Эльмаша и Уралмаша Романа Кравченко. По разным данным, причинами непродления контракта с чиновником могли быть вопросы к документообороту, пожарной безопасности, либо уборки территории в районе. В Кушве продолжается ликвидация последствий стихии. Как сообщили в МЧС Свердловской области, утром 25 июня без света остаются 143 жилых дома, при этом почти столько же домов подключены к электроснабжению за последние сутки. На реке Кушве из-за образования заторов уровень воды

0: воды поднялся выше, чем на полметра. Подтоплены 4 дома и 25 огородов. Кроме этого, продолжается оценка ущерба, который получили здания и постройки. В Кушве работают более 300 человек и около сотни единиц спецтехники. В России за год на треть вырос объем строящихся жилых проектов, срок реализации которых перенесли. Ведомости ссылаются на данные единого ресурса застройщиков. В количественном выражении объем задержанных жилых строек – это 3 миллиона 700 квадратных метров. Средний срок просрочки ввода составляет 3,5 месяца. По словам экспертов, ситуация на рынке недвижимости пока не привела к каким-либо изменениям, которые анонсировали в начале этого года после отмены моратория на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам. Большинство россиян заявили, что им не важен пол руководителя на работе. Так считают 68% участников исследования ВЦИОМ. В это же время в ходе опроса были названы 5 отраслей, руководство в которых стоит доверять в первую очередь женщинам. Это образование и воспитание, сфера услуг, здравоохранение, соцзащита, а также культура и искусство. Такой выбор обусловлен личностными и управленческими качествами, близостью женщин к этим сферам, а также традициями. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
1: И о погоде на радио 7, спонсор ОЗ «Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». За окном в эти минуты плюс 20, завтра в пятницу без существенных осадков, северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 11,13 и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что People Disco Machine с ярким хитом под названием In The Dark. Меня зовут Леонид Филиппов, рад составить компанию всем в этот четверг, 25 июня на календаре, и далее на радио 7, группа «Мечтать».
1: Реклама.
2: Как закончились?
3: Мы брусчанские быстро лопаем.
2: Я пельмени, блинчики, котлеты и деликатесы покупала.
3: Все съели.
2: Ладно, схожу. Магазин-то рядом с домом.
4: Выбирайте и вы вкусные, натуральные и свежие мясные полуфабрикаты и деликатесы от брусчанского мясокомбината. Адреса магазинов на brusianskiy-products.ru.
5: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
6: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
7: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
8: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
9: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
11: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. На часах 12.17. Далее на Радио Си Калео, Way Down We Go. А прямо сейчас Анна Романова и Горячая Десятка.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая Десятка Анны Романовой.
3: Дворец Дожи и Палаццо Дукале в Венеции – это не просто памятник готической архитектуры, а бывшее сердце Венецианской республики, сочетавшее в себе функции парламента, Верховного суда, тюрьмы и резиденции правителя. Сегодня Дворец Дожи. У дворца нет конкретного правителя-заказчика. Его строила сама Венецианская республика на коллективные деньги налогоплательщиков и доходы от морской торговли. Дворец символизировал равенство управляющих. Дворец Дожи нарушает все законы архитектурной логики. Его массивная тяжелая верхняя часть из розово-белого мрамора покоится на легких ажурных двухъярусных аркадах. Визуально здание кажется висящим в воздухе. В отличие от замков и королевских дворцов того времени, дворец Дожи не имеет крепостных стен, рвов и бойниц. Венецианцы были настолько уверены в мощи своего флота, что построили абсолютно открытую и уязвимую резиденцию. Правитель Венеции, живший во дворце, обладал огромной роскошью, но почти не имел реальной власти и личной свободы. Ему запрещалось покидать дворец без сопровождения, открывать письма от послов, без присутствия советников и даже заниматься торговлей. Во дворце есть две красные колонны позора. Между этими красными колоннами Дож объявлял смертные приговоры, здесь же вешали знатных преступников. Зал Большого Совета дворца имеет колоссальные размеры – 54 на 25 метров. Но в нем нет ни одной промежуточной опоры. Его строили как корабль. Потолок держится на сложнейшей системе скрытых на чердаке корабельных стропил. Там же находится картина Тинторетто «Рай» размером 22 на 9 метров. Это одна из самых больших в мире картин, написанных на холсте. Разумеется, во дворце масса тайных переходов, комнат и естественных подслушивающих устройств, ведь когда-то он был резиденцией инквизиторов. В стенах дворца сохранились мраморные львиные головы с прорезями для доносов. К дворцу Дожи ведет знаменитый мост вздохов. Никакой романтики. По нему вели осужденных из зала суда в камеры. И что на первом месте? Единственным человеком, которому удалось сбежать из тюрьмы дворца Дожи, был знаменитый Джакомо Казанова. Он пробил отверстие в потолке своей камеры, выбрался на крышу дворца, проник через слуховое окно в архивные залы, переоделся в найденную там чистую одежду и спокойно вышел через парадную дверь.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Radio C. Oh, Father, tell me

0: На Радио Си музыка, которую мы любим, и только что Бобби Макферрин, далее на Радио Си Зиба и Португал The Man, но прежде новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. МИД России вызвал посла Румынии после закрытия генконсульства в Констанце. Как заявила официальный представитель министерства Мария Захарова, дипломату объявят об ответных мерах российской стороны. Какими они будут, пока неизвестно, пишет Коммерсант. Генконсульство в Констанце закрыли в конце мая, а генконсула Андрея Гасилина объявили персоной нон-грата. В Венесуэле продолжают подсчитывать ущерб от землетрясения. В штате Ла-Гуайра на побережье обрушился крупный отель, отель «Эдуард». Эксперты заявляют, что произошедшие землетрясения стали одними из самых сильных в Венесуэле за более чем 100 лет. Поклонники по всему миру сегодня вспоминают Майкла Джексона. Поп-король скончался 25 июня 2009 года от остановки сердца. Утром в Екатеринбурге на улице Вайнера у скульптуры Майкла Джексона уже появились цветы. Фото публикует «Новый день». К вечеру поклонники поп-короля планируют собраться у памятника певцу. Александра Короткова, Радио Си.
0: И погода на Радио Зим. За окном в эти минуты плюс 20. Завтра в пятницу без существенных осадков. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 11,13. И завтра днем до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, в очередной раз многие продавцы недвижимости сегодня замерли в нерешительности и задают себе вопрос, продавать сейчас или немного подождать?
2: Ну, я рекомендую продавать сейчас. Дело в том, что на вторичном рынке в силу ряда причин сейчас очень маленький объем предложений. Именно поэтому, несмотря на слабый спрос, квартиры продаются достаточно успешно. Те из нас, кто ждет лучших времен, рискуют дождаться не только и не столько увеличения спроса, сколько увеличения этого объема предложений, то есть появления конкурирующих квартир. А вот это уже существенно затруднит продажу. Для того, чтобы принять правильное решение в таком важном вопросе, я приглашаю вас на консультацию в наш офис. Агентство недвижимости «Диал», улица 8 марта, 110. Запись производится по телефону 22 22 181, Екатеринбург.
0: Радио Си.

0: Радио 7. Меньше слов и больше музыки. Это великолепная Селин Дион. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Кадабастани, еще Texas Amazon и в самом начале Crowded House.
1: Реклама.
2: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Поезд до Петровича, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-50.
6: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
8: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Семья. Какие витамины есть в летнем салате?
10: Витамины Е, Ж, К.
9: Но тут с тобой не поспоришь. Без ежика совсем не по-летнему.
10: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК. Вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
11: Золотая коллекция «Радио 7».

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Кэдабастане. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на радио 7 инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch на Розы Люксембург 19.
7: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
6: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
10: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
11: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в «Радуга парк». Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в «Радуга парк».

0: Вы слушаете «Радио Си» 13.01 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Жильцов многоэтажек предложили спрашивать об открытии в их домах хостелов. В законопроекте, предложенном депутатами Госдумы, сказано, что для ведения такого бизнеса придется заручаться согласием других собственников жилья, в первую очередь это соседи. Кроме хостелов, причинами скандалов в жилых домах сейчас становятся открытие рабочих общежитий, складов и организаций по проведению развлекательных мероприятий. «Известия» пишут, что отзывы на законопроект должны дать Минстрой и Минэкономразвития. В школах Свердловской области начали переносить даты выпускных для 9 классов. Причиной называют сроки публикации результатов ОГЭ. Чтобы получить аттестат, необходима успешная сдача 4 предметов. А окончательные результаты должны опубликовать до 1 июля. Исходя из этого, руководители школ вправе изменить дату выпускного вечера, пишет портал Е1. При этом даты для 11 классов переносить не будут. Результаты ЕГЭ по русскому и математике уже официально опубликованы. В Свердловской области ненадолго закончились дожди. Относительно сухой погода будет в четверг и пятницу. Возобновление осадков в Уральском гидрометцентре ждут 27 июня в юго-западных районах. Туда с европейской территории России в субботу придет циклон. Дождливой окажется погода и в последние дни этого месяца. При этом в среду сильные дожди достались в основном северу Среднего Урала. В Туринской слободе выпало 18 мм осадков, что соответствует сильному дождю. В Серове зафиксировали 14 миллиметров, а в Гарях, Североуральске и Ивделе от 11 до 13. Россияне все меньше верят в полную замену человека искусственным интеллектом. Доля опрошенных, которые считают, что нейросети не смогут выполнить ни одну из их рабочих задач, выросла за год с 18 до 24%. Особенно заметно умерили ожидания пиар-менеджеры и бухгалтеры. А вот мнение программистов и системных администраторов практически не изменилось. Они оценивают возможность искусственного интеллекта прагматично. Российская премьер-лига опубликовала расписание на предстоящий сезон. Матчи РПЛ стартуют 24 июля. В первом туре сыграют все 16 клубов, играющих в премьер-лиге. Матчи состоятся в период с 24 по 27 июля. Встречи принципиальных футбольных соперников при этом начнутся только с 5 тура. В нем сыграют московский «Спартак» и петербургский «Зенит» и столичный «ЦСКА» и «Локомотив». «Зенит» и «Краснодар», которые в минувшем сезоне боролись за золото, впервые встретятся только в 10-м туре, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
0: И погода на радио 7 за окном в эти минуты.

0: Плюс 20, завтра в пятницу без существенных осадков, северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 11,13 и завтра днем до плюс 25.
1: Пять лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
2: На Радио Си 5 песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее. В этом выпуске нас с вами ждут Берлин и Риман с хитом «Tonight». Также будут Вячеслав Быков и Тедди Свимс, и в самом начале «Энигма».

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что Берлин. Меня зовут Леонид Филиппов. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами. И далее на радио «Си» «Анана Клаб» с хитом «Супергел».
1: Реклама. Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Ой, это Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-55.
4: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
5: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
4: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
6: Лос Маркет. Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
7: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
8: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что братья Гримм, далее на Радио Си Лени Кравец, но прежде новости Александра Короткова, спонсор ООО ДРЛ Группа, транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Здравствуйте. Туроператоры не получали жалоб от находящихся в Японии туристов из России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. По последним данным, транспортное сообщение в затронутых стихией районах уже восстановили. Угроза цунами на побережье Японии снята. До конца июня в Екатеринбурге официально назначат нового главу Департамента культуры. Как заявил мэр Алексей Орлов, кандидат на этот пост уже есть, его кандидатура проходит согласование. Сегодня стало известно, что новый руководитель будет и у Департамента потребительского рынка. Прежний директор Максим Чуплыгин стал главой Орджоникидзевского района, напоминает Ян. Лондонская галерея Тейт Модерн продала 41 тысячу билетов на экспозицию Фрида Кало за месяц до старта выставки. Это лучший результат предварительных продаж в истории музея, пишет Коммерсант. Предыдущий рекорд составлял 32 тысячи билетов, проданных заранее, и был установлен 10 лет назад. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-1010. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
0: И погода на радио Зим. За окном в эти минуты плюс 20. Завтра в пятницу без существенных осадков. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13. И завтра днем до плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Зим.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. И только что Ева Польна. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Крис де Бург, Let It Be, еще Вайкан Диас и в самом начале Дайр Стрейтс.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Ого, а что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 20 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпко.рф.
9: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
10: Золотая коллекция. Радио Си.

0: Завершение каждого часа на Радио Си мы слушаем хиты золотой коллекции. Только что Крис де Бург, далее на Радио Си Анастейша, Left to Side Alone, и перед этим инструментальная музыка, Кеннеджи.
1: Реклама.
2: Что будет, если смешать молочный коктейль с сочными ягодными шариками? А лимонад? Может, ледяной кофе? Получится лето от Пицца Миа. Мы запустили сезонные напитки, матча, лимонады, холодный кофе и молочные коктейли с теми самыми ягодными шариками. Пицца Миа. Время пробовать новое. ООО «Фридей Франчайзинг Регион». УГРН 121-450-00-52-90. Курган.
3: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
4: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
6: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
0: 103.7 FM. Радио Си. На Радио Си инструментальная музыка. Спонсоры П. Титова, Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».
8: Раньше я ездил в «Златопечка» исключительно за пирогами. А этим летом открыл для себя кое-что новенькое. Мини-чизкейки, клубничный тирамису, медовик с соленой карамелью и, конечно, корпусные пирожные. Такие нежные и красивые, прямо как настоящие фрукты. Теперь уйти оттуда только с пирогом почти невозможно. Все адреса на сайте златопечка.ру.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radiosi.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Вы слушаете Radio C. 2 часа дня в Екатеринбурге. На Radio C новости и Александра Короткова.
2: Здравствуйте. Количество поездов в сообщении с Крымом сократят вдвое. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, 7 пар поездов будут выходить из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера, а конечной в Крыму будет станция Керчь-Южная. Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, будут отменять постепенно в течение ближайших 2 недель, добавил глава Крыма. До сих пор в сообщении с Крымом участвовали 14 пар поездов, сообщают федеральные ленты. В Свердловской области и соседних регионах продолжает действовать предупреждение о беспилотной опасности. Кроме Среднего Урала, ограничения введены в Башкортостане, Пермском крае, Тюменской, Челябинской и Курганской областях, а также в Оренбуржье. В Центральной России и Поволжье опасность атаки дронов отменена, возобновили работу аэропорты, в том числе в Нижнекамске и Казани. В Свердловской области беспилотную опасность, напомню, объявили в 10:35. В Кушве следить за восстановлением жилья начнут кураторы, которых закрепят за каждым пострадавшим домом. Также за пострадавшими объектами будут числиться и отдельные строительные бригады. Как пишет агентство ЯН, в Кушву направили дополнительные строительные команды, которые занимаются ремонтом крыш, либо могут заняться восстановлением поврежденных конструкций не только в жилых зданиях, но и на социальных объектах. Также продолжается работа по подготовке документов для того, чтобы начислить выплаты пострадавшим в результате стихии. Напомню, смерч прошел через Кушву в понедельник, 22 июня. 30 жилых домов полностью разрушены и более сотни получили повреждения. В Петербурге только мошенники пытаются продавать билеты на алые паруса. Власти северной столицы напомнили, что вход на праздник только по пригласительным с QR-кодом, также потребуется предъявить паспорт. Никаких билетов на праздник выпускников школ в Санкт-Петербурге не продают. Наравне с этим алые паруса остаются одним из ярких телевизионных шоу. Так, в прошлом году его посмотрели 45 миллионов человек по всему миру. Минувшей ночью стартовал предзаказ 6-й версии игры GTA. Первыми покупателями стали пользователи из Новой Зеландии. Компания-разработчик объявила о старте предзаказа во всем мире в полночь 25 июня. Официальный релиз состоится в ноябре. Геймерам будут доступны 2 разных издания. Об этом пишет портал 66.ru. Впервые за 25 лет истории франшизы игроки смогут сыграть за женского персонажа. Официальный доллар на сегодня 74,77, евро 85,18.
1: И погода на радио СИМ, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. За окном в эти минуты плюс 20, завтра в пятницу без существенных осадков, северо-восточный ветер 3,8 метра в секунду, этой ночью плюс 11,13 и завтра днем до плюс 25.
0: Реклама. Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники здоровья 365. Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Свой рабочий день вы пробуете в компании любимой музыки на Радио 7. Только что Дэвид Гетта и Сиа с хитом Let's Love на часах 14.11 и далее на Радио 7 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
3: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
4: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
8: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да!
12: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
13: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио 7.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: Вы слушаете радио Си на 103.7 FM, и только что Юлия Зиверт «Зеленые волны». На часах 14:30 Делин, радио Си, Зейн. Но прежде новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Приложения ВК-видео, ВК-музыка, а также ВК-мессенджер и Дзен пропали из App Store. ВКонтакте подтвердили РИА Новости, что удаление некоторых приложений из своего магазина Apple провела без предупреждения. В это же время установленные приложения пока продолжают работать, сообщают федеральные ленты. В Екатеринбурге эвакуировали здание областного арбитражного суда. Как рассказали порталу «Я-1 очевидцы», с 11 утра в здание в переулке Вениамина Яковлева никого не пускают. Участники заседаний сначала ждали на крыльце, а теперь людей не пропускают и на территорию суда. Заседание арбитража переносят. 42% россиян готовы отказаться от части дохода ради сокращения рабочего дня летом. Каждый третий участник опроса готов потерять 10% своей зарплаты. 5% заявили, что могут отказаться от суммы, составляющей до 20% заработка. Большинство респондентов уточнили, что летом работают в своем обычном графике. Александра Короткова, Радио Си.
0: И погода на радио Зим. За окном в эти минуты плюс 20. Завтра в пятницу без существенных осадков. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13. И завтра днем до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Зим.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Марк Алмонт. На часах 14.43. Самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске Сара Коннор с хитом Skin on Skin, еще Шер и в самом начале Queen.
1: Реклама.
2: Тут-то круто!
3: Тут-то вау!
2: Дети в восторге от парка развлечений.
3: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тута Вау» с выгодой 30% до конца июня этого года. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
2: Дети довольны.
3: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тута Круто».
2: Екатеринбург, ТРК «Комсомол», 3-й этаж, 0+.
4: Один день, один шанс. Только 27 июня. Специально для вас коммерческий директор группы компаний «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
5: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Июль Лада». 27 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового автомобиля «Лада». Встречаемся в «Июль Лада» на Шевской 116А в течение всего дня.
6: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделки стен, встречали?
7: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55.
9: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
10: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
11: Для лиц старше 18 лет.
0: Золотая коллекция. Радио Си.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и это Сара Коннор с Skin on Skin в завершение золотой коллекции. Далее на радио 7 Доктор Албан с хитом It's My Life. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: адреса магазинов у дома на сайте brusianskiy-products.ru.
1: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». В одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: 103.7 FM. Радио
6: Си. На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
7: Строим новое!
8: Ремонтируем любимое!
7: Покупаем в Докер! Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта.

0: Вы слушаете Радио 7, 15.01 в Екатеринбурге. На Радио 7 новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Госдума приняла поправки в налоговый кодекс для поддержки топливного рынка. Помимо продления льгот при модернизации НПЗ и стимулирования дополнительного производства бензина, расширены возможности для ввоза топлива из-за рубежа. Опрошенные РБК-эксперты считают, что предложенные меры могут помочь снизить риск локальных дефицитов, однако не решают главную проблему с перебоями производства. Устойчивость рынка в России будет по-прежнему зависеть от скорости восстановления нефтеперерабатывающих мощностей. Новым главой Орджоникидзевского района стал Максим Чаплыгин. До этого назначения он руководил департаментом по товарному рынку администрации Екатеринбурга и занимался реформой уличной торговли. Как пишет портал 66.ru, назначение состоялось спустя два месяца после ухода с поста предыдущего главы Эльмаша и Уралмаша Романа Кравченко. По разным данным, причинами непродления контракта с чиновником могли быть вопросы к документообороту, пожарной безопасности, либо уборки территории в районе. В Кушве продолжается ликвидация последствий стихии. Как сообщили в МЧС Свердловской области, утром 25 июня без света остаются 143 жилых дома, при этом почти столько же домов подключены к электроснабжению за последние сутки. На реке Кушве из-за образования заторов уровень воды поднялся выше, чем на полметра. Подтоплены 4 дома и 25 огородов. Кроме этого, продолжается оценка ущерба, который получили здания и постройки. В Кушве работают более 300 человек и около сотни единиц спецтехники. В России за год на треть вырос объем строящихся жилых проектов, срок реализации которых перенесли. Ведомости ссылаются на данные единого ресурса застройщиков. В количественном выражении объем задержанных жилых строек – это 3 миллиона 700 квадратных метров. Средний срок просрочки ввода составляет 3,5 месяца. По словам экспертов, ситуация на рынке недвижимости пока не привела к каким-либо изменениям, которые анонсировали в начале этого года после отмены моратория на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам. Большинство россиян заявили, что им не важен пол руководителя на работе. Так считают 68% участников исследования ВЦИОМ. В это же время в ходе опроса были названы 5 отраслей, руководство в которых стоит доверять в первую очередь женщинам. Это образование и воспитание, сфера услуг, здравоохранение, соцзащита, а также культура и искусство. Такой выбор обусловлен личностными и управленческими качествами, близостью женщин к этим сферам, а также традициями. Официальный доллар на сегодня 74.77, евро 85.18.
0: И о погоде на Радио 7, спонсор ООЗ «Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». За окном в эти минуты плюс 20, завтра в пятницу без существенных осадков, северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 11,13 и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
4: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио ИСИ отличная музыка для рабочего настроения. И только что Пол Маккартни, Майкл Джексон. Меня зовут Леонид Филиппов. На часах 15.11. И далее обойдемся без лишних слов. На радио ИСИ 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу.
6: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1907. 0+.
9: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
10: МАОК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
11: Телефон рекламной службы 235-0905.
12: Радио «Си».

0: На радио Зи музыка, которую мы любим, и только что «Елка» с новинкой под названием «Проще». Далее на радио Зи «Ванатек», но прежде новости и Александра Короткова, спонсор ОДРЛ Групп, транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Здравствуйте. Количество погибших при землетрясениях в Венесуэле выросло до 164. Пострадавших около 1000, об этом заявили власти страны. Также в Венесуэле сообщают, что сегодняшние подземные толчки сильнейшие, начиная с 1900 года. Разбор завалов продолжается. Эксперты ранее не исключали, что количество жертв венесуэльских землетрясений в итоге может начинаться от 10 тысяч человек. Власти Екатеринбурга запустили опрос по проекту благоустройства набережной и сети от улицы Декабристов до улицы Белинского. Опрос доступен на платформе обратной связи портала госуслуг до 28 июня. Мнение жителей Екатеринбурга обещают учесть при работе над концепцией благоустройства, пишет КП «Екатеринбург». У Крымского моста продолжаются очереди из автомобилей. По данным информационного центра, общее количество машин около 1000. Большая часть автомобилей собралась со стороны Керчи. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Друг, ну так где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3 десятки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3 десятки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ОДРЛ Групп. ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И погода на радио Зим. За окном в эти минуты плюс 20. Завтра в пятницу без существенных осадков. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13. И завтра днем до плюс 25.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радиоси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем в

0: С вами радио Весина 103.7 FM. На часах 15.42 и самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске Милен Фармер и E-Type с хитом Do You Always Sleep в самом начале Roxette.
1: Золотая коллекция.

Завершение каждого часа на Радио Си мы слушаем хиты золотой коллекции. И только что Милен Фармер, далее на Радио Си Адриано Челентано с хитом «Конфесса». И перед этим музыка, понятная без слов, Эннио Морриконе.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio-C. 12+.
1: Вы слушаете Радио Си, 4 часа дня в Екатеринбурге, на Радио Си новости и Елена Пипя.
2: Добрый день. Власти России вступят в контакт с компанией Apple, прежде чем принимать решение о реакции на удаление приложений ВК, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Активным пользователям сервиса ВК Песков посоветовал перейти на

0: Идет новая порция дождей. После небольшого перерыва дожди вернутся в конце недели, усилятся в выходные, немного ослабеют осадки только в воскресенье, когда ожидается лишь небольшой дождь и днем до плюс 21 градуса. Впрочем, по прогнозу фонда ФОБОС, уже во вторник, 30 июня, снова ожидаются сильные дожди и днем в Екатеринбурге максимум плюс 16. Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск областной прокуратуры об изъятии в доход государства более 500 миллионов рублей, полученных коррупционным путем с бывших свердловских чиновников, фигурантов уголовного дела о передаче взятки. Ответчиками по иску выступали 5 юридических лиц и 17 физических. Среди них бывший замминистра ЖКХ области Сергей Гайда, экс-мэр Дегтярска Вадим Пильников, его бывший зам Виктор Солдатов. На имущество ответчиков наложен арест, пишет газета «Коммерсант». Алкоголь нельзя будет купить во время празднования Дня молодежи в Екатеринбурге. Ограничения введут в парке Маяковского, где пройдет праздник, и рядом с ним, в переулке Базовом, на улице Ткачей, а также в границах улиц Восточная, Большакова, Луначарского. Запрет будет действовать весь день 27 июня с 8 утра до 23 часов. Молодежь в России массово увлеклась огородничеством. Зумеры все чаще выращивают на балконах зелень, травы, овощи не ради экономии, а для удовольствия и нового хобби. Среди самых популярных растений – базилик, мята, зеленый лук, укроп, петрушка. А вместе с интересом к домашним мини-огородам растет и популярность дач, которые все чаще воспринимают как место для отдыха и творчества. Доллар 74,77, евро 85,18.
1: И погода на радио 7. За окном в эти минуты плюс 20. Завтра в пятницу без существенных осадков. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13. И завтра днем до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Кстати, ее смело можно поздравить с очередным достижением. Не так давно на Аллее Славы в Голливуде она получила собственную звезду. Это Майли Сайрус, только что на Радио Си. Меня зовут Леонид Флипов. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами. И далее на Радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: Как закончились?
3: Мы брусчанские быстро лопаем.
2: Я пельмени, блинчики, котлеты и деликатесы покупала.
3: Все съели.
2: Ладно, схожу. Магазин-то рядом с домом.
4: Выбирайте и вы вкусные, натуральные и свежие мясные полуфабрикаты и деликатесы от брусчанского мясокомбината. Адреса магазинов на brusianskiy-products.ru.
5: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
6: Ограничения подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
7: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
6: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.
11: Обращаем ваше внимание. Объявлен отбой беспилотной опасности на территории Свердловской области.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, это Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас. На часах 16:31, далее на радио 7 Тейлор Свифт, но прежде новости.
1: Добрый день. Россия оперативно рассмотрит обращение Венесуэлы об оказании помощи после землетрясения, если оно поступит, сообщили в Кремле. Число жертв мощного землетрясения в Венесуэле превысило 160 человек, около 1000 пострадали. В Кушве следить за восстановлением жилья начнут кураторы, которых закрепят за каждым пострадавшим домом, и строительные бригады. В Кушву направлены дополнительные строительные команды, сообщает агентство ИАН. Июньский рост цен на картофель в Свердловской области является временным и исключительно сезонным, говорят региональные власти. Скоро в полном объеме в магазины начнет поступать новый урожай, и картошка подешевеет. Большинство студентов хуже питаются во время сессии. В этом признались 6 из 10 опрошенных студентов. Во время сессии они переходят на хаотичные перекусы вместо полноценных приемов пищи. Главная причина – нехватка времени и сил на готовку, пишет газета. Елена Пипия, Радио 7.
0: И погода на Радио 7. За окном в эти минуты плюс 20. Завтра в пятницу без существенных осадков. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 11,13. И завтра днем до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Меньше слов и больше музыки. На Радио 7 только что Жасмин Томпсон. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Хуанес, еще Сикспенс на зрите с хитом Kiss Me. И в самом начале Шаде.
1: Реклама.
2: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edcpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
4: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
7: Золотая коллекция

0: фунто.
1: Золотые хиты на Радио Си и только что у Хуанес. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио Си Крис Риплу Кафе. И перед этим инструментальная музыка. Спонсоры П. Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».
2: Лето – время для прогулок, дачи и теплых вечеров с близкими, а не для готовки. «Златопечка» предлагает отличное решение. Домашняя окрошка, свежие салаты и готовые блюда, которые нужно просто разогреть. С таким выбором устроить приятный ужин или прием гостей совсем несложно. Адреса на сайте златопечка.ру.

0: граждан призывали в случае обнаружения осколков беспилотников ни в коем случае их не трогать и не пытаться перемещать, пишет «Комсомольская правда». Количество поездов в сообщении с Крымом сократят вдвое. Как заявил глава республики Сергей Аксенов, 7 пар поездов будут выходить из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Конечной в Крыму будет станция Керчь-Южная. Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно в течение 2 недель, добавил глава Крыма. До сих пор в сообщении с Крымом участвовали 14 пар поездов. Фигура Архангела Михаила прибыла в Екатеринбург. Она доставлена в спортивный квартал Архангел Михаил. Фигура отлита из бронзы в Нижнем Новгороде. Высота скульптуры вместе с поднятым вверх мечом превышает 4 метра, вес более 2 тонн. Открытие монумента состоится 1 августа, в День города. Напомню, в мае мастера уже установили фигуры 5 архангелов, а в начале июня композицию «Собор архистратига Михаила» дополнили фигуры еще 2 архангелов, пишет портал «Сигнал». Имя «Соболенка» маскота международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге назовут в эти выходные в Центральном парке культуры и отдыха на праздновании Дня молодежи. Об этом сообщил директор Департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов. Кроме того, в парке Маяковского пройдет презентация эскизов мурала, стенной росписи, которая появится в Екатеринбурге, пишет «Федерал Пресс». Празднование Дня молодежи начнется 27 июня в парке в 10 утра и продлится до самого вечера, передает Ян. Международная федерация футбола разрешила российским юношеским сборным до 15 лет выступить на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба FIFA. Чемпионат мира для юношей и девушек до 15 лет состоится в Азербайджане с 22 по 31 октября этого года. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой FIFA и UEFA с 2022 года. В феврале этого года глава FIFA Джанни Инфантино заявил, что отстранение России не дало нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Доллар 74.77, евро 85.18.
1: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра облачно, с прояснениями, небольшой дождь, ночью до плюс 13, а днем в Екатеринбурге плюс 22-24.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем, в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: прекрасного вечера, как будто бы даже солнце в этот вечер стало чуть больше, чем было днем. Вы в компании Radio C, меня зовут Роман Калашников, слушаем классную музыку, с нами только что Future X, а дальше наши родные чайфы «Не доводи до предела». Давайте только по пробкам пробежимся. 5 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшие. Это Малышева, Высоцкого от Мира до Сыромолотова. Космонавтов отмечу от Старых Большевиков до Ломоносова. Объездная дорога стоит от Московской до Амундсена. Ленина от Луначарского до Московской улицы. По магистралям самые загруженные — это Малышева к ЖБИ, Космонавтов из центра, Ленина к ВИЗу.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Песня, рассказывающая о любви, которая может как бы окутать комфортом, уютом и подарить ощущение легкости по жизни. So Easy, Оливия Дин, только что на Радио Си. Летим далее у нас через минуту на Радио Си Electric Light Orchestra, Ticket to the Moon.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Тут-то круто!
4: Тут-то вау!
3: Дети в восторге от парка развлечений.
4: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30% до конца июня этого года. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
3: Дети довольны.
4: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
3: Екатеринбург, ТРК «Комсомол», 3-й этаж, 0+.
5: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
6: Додо.
5: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
6: Додо.
7: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу.
11: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
13: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио Си.

0: нами только что Алена Свиридова на Радио Си, музыка, которую мы любим. К старту готовится хит 3-2-1, это Мануар и Энелев. Включаем буквально через полторы минуты, а пока с новостями Александра Короткова на Радио Си. Спонсор ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Добрый вечер. Минцифра обратилась в Федеральную антимонопольную службу из-за удаления приложений ВК из App Store. Решение компании Apple в министерстве назвали политически мотивированным и проявлением недобросовестной конкуренции, пишут Вести. В Екатеринбурге сегодня в районе 16:40 на Ленина произошло массовое ДТП. По данным ГАИ, там сбили 19-летнюю девушку-пешехода. Из-за ДТП встали трамваи в сторону УРФУ. Сергей Миронов в пятницу посетит с рабочим визитом Екатеринбург. У лидера партии «Справедливая Россия» запланированы встречи с губернатором, полпредом президента, посещение производственного предприятия, возложение цветов к местам воинской славы и встреча со студентами, пишет «Новый день». 42% россиян готовы отказаться от части дохода ради сокращения рабочего дня летом. Каждый третий участник опроса готов потерять 10% зарплаты. 5% заявили, что могут отказаться от 20% заработка. У каждого четвертого опрошенного нагрузка летом возрастает из-за отпусков коллег. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
5: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Завтра облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Ночью до плюс 13, днем плюс 22-24.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа ДИАУ, агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости ДИАУ. Александр, расскажите о том, как покупателю выбрать наиболее ликвидную квартиру, такую, которую при необходимости легко продать впоследствии.
2: Многие гонятся за выгодной ипотечной ставкой на первичном рынке. Но в последнее время цена квадратного метра в строящемся жилье на 15% выше, чем аналоги на вторичке. 4 года назад вы могли купить у застройщика квартиру на котловане и ждать пару лет, пока дом построится. А в результате прирост был порядка 30%. Сегодня вы покупаете квартиру у застройщика, ну, например, за 8 миллионов, ждете, когда ее сдадут, а затем выставляете на продажу. И понимаете, что вы не можете продать ее дороже, чем за 7, хотя застройщик по-прежнему выставляет аналоги за 8.
1: Александр, значит ли это, что на первичном рынке не стоит приобретать жилье?
2: И на первичном рынке есть интересные предложения, их надо уметь находить. Мы видим, что в одном случае у строящегося объекта есть хороший потенциал роста, но часто он исчерпан. Вместе с тем, на рынке вторички есть интересные предложения современных квартир. Такое жилье надо уметь находить. Обращайтесь к нам в ДИАУ. Предложим вам сравнительный анализ того, что наиболее выгодно приобрести в вашей ситуации. Телефон в Екатеринбурге тот же 22 22 181.

0: Гарик Сукачев. Неприкасаемые. На радио Си музыка, которую мы любим. Дальше золотая коллекция. Компанию нам составит Кристиан Леон Тью, чуть раньше Garbage и «Целого мира мало», The World is Not Enough. А начнем с Фила Коллинза, нашу золотую коллекцию. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет. Сейчас расскажу о пробках. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». 5 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это ЕКАТ от 19 километра до улицы Высоцкого. Малышева-Высоцкого прям традиционно стоит от Мира до Сыромолотова. Космонавтов от Старых Большевиков до Ломоносова. Амундсен от Волгоградской до Объездной. Плотно на Березовском тракте. На Трудовой от улицы Горького до Мурзинской. По магистралям самые загруженные Ленина к Визу, космонавтов из центра, Малышева к ЖБИ.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только сейчас. Всего 45 новых автомобилей по входной цене завода-производителя. Никаких наценок, никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Успевай в Черри Теннет июль на Металлургов 65. Акции до конца этого года.
2: Золотая коллекция. Радио Си.

0: История моей жизни. Story of my life. Кристиан Леон Тью только что с нами в финале золотой коллекции Радио Си. Далее такие восточные истории, ну или восточные сказки. Нас ждут от Араша, Пью Лав. Эта песня буквально через 7 минут. А перед этим музыка понятная без слов. Поль Мориа на Радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
5: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
6: – тоже готово. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
5: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
7: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОАЭ за СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
8: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в «Радуга Парк». Здесь уже все готово. Стильные тренды. Любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
9: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
10: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
11: От саженцев сливы до системы полива.
12: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на радио Си.
1: Добрый вечер. Отдыхающие в Венесуэле россияне оказались в эпицентре землетрясения и едва не погибли под завалами. Об этом сообщает телеграм-канал ШОТ. Жительница России Елена вместе с семьей приехала в гости к друзьям в Каракас. В момент ЧП они находились в квартире на 14 этаже. Успели вовремя выбежать вниз. Российским туристам пришлось провести ночь на улице. Через 10 часов спасатели разрешили жильцам вернуться в дом. Нынешние землетрясения

0: быть, не по московским изогнутым улицам, а по нашим уральским. А наверняка многие сегодня прогуляются. Погода просто волшебная. Ни жарко, ни холодно, прям красота. Калашников с вами. Рад составить компанию в этот вечер. У нас Монгол Шоудан только что, а дальше уикенд. Blinding Lights на Радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
5: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
6: Додо.
5: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
6: Додо.
7: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
8: Михалыч, ты же септик недавно ставил. Посоветуй. Заводов много, запутался.
9: Так за подбором не к производителям нужно, а к экспертам. Обратись в Лос-Маркет. Они 20 лет устанавливают септики на Урале. Выберут оптимальный вариант с учетом особенностей участка. И монтаж сделают как надо.
8: Лос-Маркет. Запомнил?
9: И на замеры запишись. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Сайт losdefismarket.ru.
7: Лос-Маркет. Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
10: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
11: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
0: В городе пробок на 5 баллов. По данным сервиса Яндекс.Карты отмечу скопление машин на Малышева, Высоцкого, от Мира до Сыромолотова. Плотно на Московской улице от объездной дороги до Волгоградской. ЕКАД стоит от Березовского тракта до реки Березовка. Отмечу Березовский тракт, Трудовую улицу от Горького до Мурзинской. По магистралям самые загруженные сейчас это Ленина к Визу, Малышева к ЖБИ, Московская в обе стороны.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: Это «Лейтбэк», невероятно расслабляющий хит «Саншайна Регги» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Далее у нас 30 февраля, примером, через минуту на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой реально совершаются сделки. Цена на жилье значительно ниже на самом-то деле, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру выгодно, я рекомендую обращаться к нам в «Диал». Дело в том, что мы умеем находить квартиры по интересным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Запись на консультацию по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. А находимся мы на улице 8 марта 110.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
10: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.
13: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Лябуш SOS на Радио Си, музыка, которую мы любим. Бруно Марс дальше, слушаем свежий хит «I Just Might», это через 3 минуты, а сейчас с нами Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Дворец Дожи, Палаццо Дукале в Венеции – это не просто памятник готической архитектуры, а бывшее сердце Венецианской республики, сочетавшее в себе функции парламента, Верховного суда, тюрьмы и резиденции правителя. Сегодня дворец Дожи. У дворца нет конкретного правителя-заказчика. Его строила сама Венецианская республика на коллективные деньги налогоплательщиков и доходы от морской торговли. Дворец символизировал равенство управляющих. Дворец Дожи нарушает все законы архитектурной логики. Его массивная тяжелая верхняя часть из розово-белого мрамора покоится на легких ажурных двухъярусных аркадах. Визуально здание кажется висящим в воздухе. В отличие от замков и королевских дворцов того времени, дворец Дожи не имеет крепостных стен, рвов и бойниц. Венецианцы были настолько уверены в мощи своего флота, что построили абсолютно открытую и уязвимую резиденцию. Правитель Венеции, живший во дворце, обладал огромной роскошью, но почти не имел реальной власти и личной свободы. Ему запрещалось покидать дворец без сопровождения, открывать письма от послов без присутствия советников и даже заниматься торговлей. Во дворце есть две красные колонны позора. Между этими красными колоннами Дож объявлял смертные приговоры, и здесь же вешали знатных преступников. Зал Большого Совета дворца имеет колоссальные размеры – 54 на 25 метров. Но в нем нет ни одной промежуточной опоры. Его строили как корабль. Потолок держится на сложнейшей системе скрытых на чердаке корабельных стропил. Там же находится картина Тинторетто «Рай» размером 22 на 9 метров. Это одна из самых больших в мире картин, написанных на холсте. Разумеется, во дворце масса тайных переходов, комнат и естественных подслушивающих устройств, ведь когда-то он был резиденцией инквизиторов. В стенах дворца сохранились мраморные львиные головы с прорезями для доносов. Ко дворцу Дожи ведет знаменитый мост вздохов. Никакой романтики. По нему вели осужденных из зала суда в камеры. И что на первом месте? Единственным человеком, которому удалось сбежать из тюрьмы дворца Дожи, был знаменитый Джакомо Казанова. Он пробил отверстие в потолке своей камеры, выбрался на крышу дворца, проник через слуховое окно в архивные залы, переоделся в найденную там чистую одежду и спокойно вышел через парадную дверь.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Желаю вам отличного летнего вечера. Вы в компании «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников. Расскажу, что слушаем в золотой коллекции. У нас на старте Леди Гага. Также такой музыкальный привет из середины 90-х. Фейбл Роберт Майлз. А начнем со скорпов нашу золотую коллекцию «Радио Си».
1: Реклама.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамная гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Степаныч!
4: Да, сосед!
3: Теперь вы к нам на шашлыки. Только дай подсказку, чем мариновать?
4: Главное, чтобы майонез ежика на столе был.
5: С ним любой шашлык получится как надо.
6: Ежика. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
7: Раньше я ездил в «Златопечка» исключительно за пирогами. А этим летом открыл для себя кое-что новенькое. Мини-чизкейки, клубничный тирамису, медовик с соленой карамелью и, конечно, корпусные пирожные. Такие нежные и красивые, прямо как настоящие фрукты. Теперь уйти оттуда только с пирогом почти невозможно. Все адреса на сайте златопечка.ру.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». 6 баллов. Показываю сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшие скопления машин. Это Малышева, Высоцкого, от Мира до Сыромолотова. Московская стоит от объездной дороги до Волгоградской улицы. Плотно на ЕКАДе от моста через железную дорогу до 25-го километра. Комсомольская стоит от Лобачевского до объездной. Березовский тракт, Трудовая улица от Горького до Мурзинской. По магистралям самые загруженные. Ленина к ВИЗу, Малышева к ЖБИ, Московская в обе стороны.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри и Теннет» в июль на «Металлургов». Только сейчас. Всего 45 новых автомобилей по входной цене завода-производителя. Никаких наценок, никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри или Теннет». Успевай в «Черри Теннет» июль на «Металлургов 65». Акция до конца этого года.
9: Радио «Си». 103.7 FM.
10: Золотая коллекция «Радио Си».

0: в этот замечательный летний вечер. Дальше предлагаю добавить капельку рока. Послушаем Roxette Real Sugar буквально через 7 минут. Но перед этим музыка понятная без слов. Для вас Ян Хаммер, мелодия Crooked Stem.
1: Реклама.
2: Что будет, если смешать молочный коктейль с сочными ягодными шариками? А лимонад? Может, ледяной кофе? Получится лето от Pizza Mia. Мы запустили сезонные напитки. Матча, лимонады, холодный кофе и молочные коктейли с теми самыми ягодными шариками. Pizza Mia. Время пробовать новое. ООО «Фридей Франчайзинг Регион». УГРН 121-450-00-52-90. Курган.
3: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
5: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
4: Лос Маркет – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
6: Маркет. Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
7: Атмосфера просто космос.
8: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
7: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
8: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
9: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
11: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
12: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
13: Для лиц старше 18 лет.
14: 103.7 FM. Радио 7.

0: 19.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова.
1: Добрый вечер. МИД России объявил генконсула Румынии в Петербурге персоной нон грата. Румынское генконсульство в северной столице будет закрыто. В внешнеполитическом ведомстве заявили, что в четверг в МИД был вызван посол Румынии в России Кристиан Эстрата. Ему вручили ноту с уведомлением о принятом решении. В МИДе назвали этот шаг ответом на отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в городе Констанца и объявление его руководителя персоной нон грата. На Свердловской области идет новая порция дождей. После небольшого перерыва дожди вернутся в конце недели, усилятся в выходные, немного ослабеют осадки только в воскресенье, когда ожидается лишь небольшой дождь и днем до плюс 21 градуса. Впрочем, по прогнозу фонда ФОБОС, уже во вторник, 30 июня, снова ожидаются сильные дожди и днем в Екатеринбурге максимум плюс 16. В Кушве следить за восстановлением жилья будут кураторы, которых закрепят за каждым пострадавшим домом. Также за пострадавшими объектами будут числиться отдельные строительные бригады. Как пишет агентство ИАН, в Кушву направлены дополнительные строительные команды, которые ремонтируют крыши и будут заниматься восстановлением поврежденных конструкций не только в жилых зданиях, но и на соцобъектах. Также продолжается подготовка документов для начисления выплат пострадавшим. На улице Вайнера в Екатеринбурге, которую ждет большая реконструкция, начали устанавливать забор. В мэрии порталу Е1 ответили, что полностью закрывать улицу не будут. В планах перекрывать отдельные участки по мере необходимости. Масштабное обновление главной пешеходной улицы города продлится до осени 2027 года. Работы будет выполнять компания из Уфы. Сумма контракта 546 миллионов рублей. В ходе реконструкции подрядчики обновят дорожное покрытие, сделают светодиодную брусчатку, обновят уличное освещение, самое главное, озеленят улицу. Общая площадь участка 13 тысяч квадратных метров. Молодежь в России массово увлеклась огородничеством. Зумеры все чаще выращивают на балконах зелень, травы, овощи не ради экономии, а для удовольствия и нового хобби. Среди самых популярных растений – базилик, мята, зеленый лук, укроп, петрушка. А вместе с интересом к домашним мини-огородам растет и популярность дач, которые все чаще воспринимают как место для отдыха и творчества. Доллар 74,77, евро 85,18.
0: Давайте посмотрим, что нам завтра ждать от погоды. Будет облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Ночью до плюс 13, днем до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Друзья, есть у меня классная книга, называется «Фантастическая Русь. От кикимор-романтизма до славянского киберпанка» от лидера российского нонфикшн-рынка издательства «Бомбора 16+.» Я разыграю эту книгу в третьем звонке, просто дозвонитесь по номеру 235-103.7 третьим, и приз ваш. 235-103.7, набирайте прямо сейчас, играем в третий звонок на Радио 7.
2: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении. И наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
4: Додо.
3: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
4: Додо.
5: ОДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
6: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.

0: городе пробок на 5 баллов. По данным сервиса Яндекс.Карты, отмечу крупнейшие. Это Малышево, Высоцкого, от Мира до Сыромолотова. Московская стоит от объездной дороги до Волгоградской. А Декабристов от Луначарского до Чапаева. Плотно на Космонавтов, от Старых Большевиков до улицы Бакинских Комиссаров. По магистралям самые загруженные. Московская в обе стороны, Малышево к ЖБИ.
1: Радио Си, 103.7 FM.

0: Давайте считать звонки и вручать приз. На радио сыграем в третий звонок.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Интересно, какая я сегодня?
0: Вы номер один.
1: Опять. Очень жалко. Уже была номером один. Конечно, еще попробую, но приз у вас прямо замечательный. Так хотелось.
2: Здравствуйте. Меня зовут Эльвира. И какая же это я дозвонилась?
0: Номер два. Вам передавать приветы.
2: Спасибо. Ой, передаю своей дочке и своей подруге. Дочку зовут Анечка, подружку Галя. Мои любимые. И вам, радио Си, тоже большой, огромный привет.
3: Добрый вечер, я по-любому третья.
0: А как вы догадались?
3: Я столько времени... Да потому что я постоянно первая, чтобы третьей быть.
0: Так, ну что ж, тогда представьтесь, пожалуйста.
3: Марина из города Каменск-Уральский.
0: Марина из города Каменск-Уральский. Вы получаете книгу «Фантастическая Русь. От кикимор романтизма до славянского киберпанка». Поздравляю вас!
3: Спасибо большое! Наконец-то я третья зазвонила. Спасибо вам большое.
0: Далее на правах рекламы. На страницах книги вас ждет увлекательное путешествие по русской мифологии и ее влияние на искусство и культуру. Вы узнаете, как герои сказок превращались в героев фильмов, комиксов, игр и о том, как менялись их имена и образы с 18 века и до наших дней для читателей старше 16 лет. Завтра, в пятницу, на Радио Си также поиграем в третий звонок. Ну а сегодня, в середине часа, мы пообщаемся с очень интересными людьми, музыкантами. Пока сохраню интригу, подробности последуют на Радио Си.
4: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
7: тоже готова. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
6: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
8: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
9: За отдыхом в радугу. За эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга Парк» – наш любимый парк в любое время года.
10: Телефон рекламной службы 235-0905.
11: Радио Си.

0: слушаете Радио Си, с вами Роман Калашников. С 25 по 28 июня Екатеринбург вновь станет музыкальной столицей. Здесь пройдет 11-й международный музыкальный фестиваль «Безумные дни» – масштабный марафон классической музыки. Сегодня у нас в гостях участники фестиваля – композитор Ольга Викторова.
1: Здравствуйте.
0: И Виктор Сыч.
2: Добрый день.
0: Один из ведущих российских исполнителей-виртуозов на ударных инструментах. Один из инструментов Виктор принес с собой, визуально похож на гусли. Вот никак у меня это не ассоциируется с ударным инструментом. А что это такое? Коротко, если можно.
2: Внешне действительно, может быть, напоминает гусли, но это сантур, традиционный старинный инструмент, который использовался в Иране, в Турции, в Индии.
0: Давайте 30 секунд буквально послушаем, как он звучит, а я вас, Ольга, пока спрошу, почему «Безумные дни» — это интересное и важное событие для нашего города?
1: Этот фестиваль родился во Франции. Сама идея пришла в голову Рене Мартану. Он рокер по определению. И он знает, что такое динамическое взаимодействие с публикой. Он придумал формат фестиваля, в котором концерты длятся 45 минут, от 45 минут до часа. Но при этом за 3 дня проходит от 100 до 120 концертов. И вот это динамическое движение всех стилей на нескольких площадках и породило название фестиваля «Безумные дни». Этот фестиваль интересен и джазовым музыкантам, и создателям новой музыки, и народным коллективам. Наш фестиваль в Екатеринбурге пропускает самые-самые разные направления, кроссоверы, и поэтому фестиваль очень любим нашей публикой и посещаем, ну вот просто, можно сказать, 100% из 100.
0: Виктор, мы немножко послушали ваш инструмент, очень такая восточная атмосфера сразу создается. Расскажите вот о вашем участии в фестивале, где, когда выступаете, что представите на суд зрителей?
2: Основным событием, ради которого я здесь, это исполнение уникального сочинения монооперы Ольги Викторовой, которая сейчас рядом со мной. Называется это моноопера «Река Давида». Это обращение к истории, к истокам вообще человечества, культуры, религии. И Ольга написала что-то уникальное, в моем понимании. Концерт будет 27 июня. Это вечерний один из концертов. Вот номер его не вспомню, потому что...
1: 74.
2: Вот подсказка. Номер 74 в Большом зале филармонии.
0: Ольга, вы создаете современную академическую музыку, но вот у людей всегда есть возможность обратиться к проверенной классике. Баху, Моцарту, Чайковскому. А насколько широкой публике вообще интересна академическая музыка?
1: Вы знаете, я только что вернулась из Хабаровска, и там проходил второй фестиваль новой музыки. Всегда залы были полны. Людям это интересно. Им интересно услышать музыку будущего.
0: С чего начинает композитор? Расскажите вот такую вот внутреннюю кухню. Как рождаются вот эти самые первые ноты? Может быть, какая-то конкретная эмоция?
1: Это происходит у всех по-разному. Если перейти ко мне, то я, наверное, музыкант потока. Я принимаю информацию в просуночном состоянии между сном и бодрствованием. Я просто вижу картинку, вижу исполнителей, слышу, как это звучит.
0: Ну, если чуть более конкретнее нарисовать, то есть это буквально в каких-то бытовых условиях, то есть это, грубо говоря, сидя на диване, читая газету, появляется музыка у вас в голове, или как это происходит?
1: Ну, это происходит спонтанно и очень неожиданно. По поводу «Реки Давида» могу сказать, что я была в гостях в Москве, не в гостях, а мы готовили с ударником исполнение моей музыки. И он как раз приобрел сантур. Мы были на студии, и в это время позвонила знакомая флейтистка, которая сказала: «Ой, я купила басовую флейту». Мы назвали адрес, флейтистка появилась по адресу в студии, они достали свои новые инструменты, сантур и басовую флейту. И когда началась импровизация, просто медленно, плавно, точно в мою голову вошло название. И вообще вошел образ Давид. Я почувствовала Давид. Давид сам пришел. И вот мы включили, конечно, без вокалиста невозможно это было сделать. Появился третий музыкант.
0: Сегодня на Радио Си, напомню, мы общаемся с участниками фестиваля «Безумные дни», композитором Ольгой Викторовой и Виктором Сычем, одним из ведущих российских исполнителей на ударных инструментах. Ольга, сейчас вот технологии позволяют за минуты создавать даже какие-то сложные музыкальные произведения, те же самые ИИ-технологии. Есть ли еще у живого композитора с консерваторским образованием преимущество перед машиной, перед компьютером?
1: Конечно, конечно. В любых вариантах, конечно, потому что она может в создавать симулякры. То есть она может создавать то, что может быть похоже на то, что в нее вложено. На Моцарта, на Баха. Она может создать произведение, которое она поминает. Но она не она пока что не может, может быть, это произойдет. Она пока что не может соединить несоединяемое, рождая новое.
0: Беседовал с разными музыкантами, и у некоторых есть страх перед тем, что вот делают ИИ. Есть ли у вас такие схожие чувства? Или...
1: Никакого, полная никакого. Дружба. Если есть страх, нужно в него идти и разбираться.
0: Виктор, расскажите, как вы познакомились с этим инструментом? И еще раз название вылетело.
2: Музыкальный инструмент, который называется сантур. Конечно, для меня, ударника с большим опытом, считавшего, что он играл практически на всех возможных ударных инструментах, но, может быть, самых экзотических, было полной неожиданностью, что существует такой инструмент рядом со мной, я просто не в курсе был.
0: Ну да, визуально это похоже на гусли с большим количеством струн, и молоточками вы как будто бы отстукиваете ту самую мелодию.
2: Когда я увидел палочки для сантура, я обомлел. Вот могу их описать так, что это два перышка. Эта палочка не весит ничего. То есть, чтобы почувствовать вес этой палочки, мне пришлось не одну неделю провести, занимаясь этим инструментом. То есть, после моих барабанных палок, эти палочки для сантура, я не понимал, что у меня в руках вообще что-либо есть. Чем хороша работа Ольги Викторовой, что когда я изучил, в общем-то, традицию игры, как это все устроено, послушал музыкантов, я выяснил вдруг для себя, что Ольга написала абсолютно свою музыку, не подражая никому из того, что я услышал из исполнителей Ирана, Турции, Индии. Это абсолютно личная музыка, но она базируется на глубочайшем знании традиции. Это звучит фантастически. Ольга, не ругайтесь.
0: Да, Виктор, давайте буквально 30 секунд послушаем, пока вы готовитесь. Ну, Ольга, к вам небольшой вопрос. А как рождалась восточная музыка вот в культурных традициях России? Ведь вы изучали что-то?
1: Нужно сказать, что русский Восток – это целая глава. Можно сказать, что это курс в истории музыки. И здесь и Бородин, и Балакирев, если говорить о нашей классике. И эта любовь русских к Востоку продолжается. Ну, что говорить на Урале, если мы являемся пупом земли, где с одной стороны Запад, а с другой Восток. Я это чувствую, я это воспринимаю как способ приоткрыть тайные двери в культуру через творчество.

0: здорово звучит. Виктор, Ольга, спасибо вам большое за интересную беседу, очень познавательно. Давайте пригласим всех на ваше выступление, ну и в целом на фестиваль.
1: С удовольствием ждем на концертах фестиваля «Безумные дни». Отдельно буду рада видеть каждого на моих концертах 26, 27 и 28 июня. А также на творческой встрече в музее Митинкова вечером 28 июня.
2: Я также хотел бы пригласить на те выступления, в которых я принимаю участие. Это «Река Давида», которая пройдет в Большом зале филармонии. А дальше 28-го я приглашаю всех на два концерта, где я буду рассказывать о различных ударных, играть на многих ударных. Эти концерты и пройдут в камерном зале филармонии. Ну а также всех приглашаю на фантастический гала-концерт закрытия фестиваля, где будет замечательный оркестр Екатеринбургский симфонический выступать. И вот в этом концерте я тоже исполню на маримбе яркую, короткую пьесу Цфасмана.
0: На Радио Си, напомню, мы пообщались с участниками фестиваля «Безумные дни». Фестиваль пройдет с 25 по 28 июня в Екатеринбурге.

0: Дмитрий Маликов, «Ты одна, ты такая» на Радио 7, музыка, которую мы любим. Джеймс Блант, дальше также для вас Savage Garden, «I want you», а начнем нашу музыкальную подборку с хита от Джо Дассена «Если б не было тебя».
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
4: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо.дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
0: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу скопление машин на Малышево, Высоцкого от Мира до Сыромолотова. Плотно на ЕКАДе от реки Березовка до Высоцкого. Декабристов отмечу от Луначарского до Чапаева. Московскую от объездной дороги до Волгоградской. Космонавтов от Индустрии до Бакинских комиссаров. По магистралям самые загруженные Москва. В обе стороны Малышева к ЖБИ.
1: Реклама.
11: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только сейчас. Всего 45 новых автомобилей по входной цене завода-производителя. Никаких наценок, никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Успевай в Черри Теннет июль на Металлургов 65. Акция до конца этого года.
12: Золотая коллекция «Радио 7».

0: С нами только что Джеймс Блант. Ты прекрасна. You're beautiful. На старте Грегуар Рю де Зетуаль покажем музыка, понятная без слов. Слушаем мелодию Memory на радио Си. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».
1: Раньше я ездил в «Златопечка» исключительно за пирогами, а этим летом открыл для себя кое-что новенькое. Мини-чизкейки, клубничный тирамису, медовик с соленой карамелью и, конечно, корпусные пирожные. Такие нежные и красивые, прямо как настоящие фрукты. Теперь уйти оттуда только с пирогом почти невозможно. Все адреса на сайте златопечка.ру.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radio-si.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio Si. 12+.
1: Без одной минуты 8 в Екатеринбурге. Это Radio Si на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипия.
2: Добрый вечер. Власти России вступят в контакт с компанией Apple, прежде чем принимать решение о реакции на удаление приложений ВК, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Активным пользователям сервиса ВК Песков посоветовал перейти на Android. Напомню, американская корпорация удалила из App Store все приложения ВК. Несмотря на одностороннее решение Apple, все ранее установленные приложения ВК на устройствах Apple будут функционировать. Минтранс России одобрил запуск беспилотных трамваев в Свердловской области, пишет «Коммерсант». Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале правовой информации. Как следует из пояснительной записки к документу, предложение о беспилотных трамваях поступило в апреле этого года от губернатора Дениса Паслера. С июля 24-го такие трамваи уже существуют в Москве, Петербурге. Главным условием эксперимента является обязательное присутствие в кабине беспилотного трамвая водителя-испытателя, контролирующего работу программного обеспечения и готового вмешаться в управление. Масштабный рейд по выявлению нелегалов провели в четверг свердловские силовики на 4-й овощебазе. На месте работали оперативники ФСБ, МВД при поддержке бойцов ОМОН и Росгвардии. При этом перед началом проверок силовики перекрыли все входы и выходы с территории базы. В итоге проверили почти 400 иностранцев, 16 из них оказались нарушителями режима пребывания в нашей стране. Все они в кратчайший срок будут выдворены за пределы России. Им будет запрещен въезд в Россию на протяжении 5 лет, рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Всего, по его данным, с начала года из страны выдворили более 2000 нелегалов. Почти 6000 иностранцев привлекли к административной ответственности, пишет Е1. Свердловские власти объяснили причины роста цен на картофель. По данным Свердловскстата, картошка за неделю подорожала на 5,5% до 57 рублей 69 копеек за килограмм. По данным властей, рост цен носит временный и исключительно сезонный характер. Сезон хранения картофеля уже завершен, а новый урожай пока ожидается. Как только свежая картошка начнет массово поступать в магазины, цены упадут. Но даже сейчас нынешняя цена на картофель почти на 40% ниже показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает «Комсомольская правда». Италия увеличила сроки выдачи виз россиянам с 40 до 60 дней. Визовый центр рекомендует россиянам подавать документы со значительным запасом времени, как минимум за 3 месяца до предполагаемой даты путешествия. Несмотря на это, процент одобрения виз Италии остается стабильно высоким и уверенно превышает 90%, сообщает Ассоциация туроператоров России. В прошлом году Италия выдала русским около 160 тысяч шенгенских виз, что является одним из самых высоких результатов среди стран Евросоюза. Доллар 74,77, евро 85,18.
1: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра облачно, с прояснениями, небольшой дождь, ночью в Екатеринбурге до плюс 13, а днем плюс 22-24. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
3: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: чувственный, жаркий и даже летний хит от дуэта Шон Мендес и Камила Кабельо «Сеньорита» на Радио Си. Далее услышим Константина Никольского, пока же поговорим об автомобилях на Радио Си. Слово нашему автообозревателю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Страховые выплаты по ОСАГО теперь рассчитывают по новым правилам. Российский союз автостраховщиков обновил официальные справочники стоимости ремонта. В среднем запчасти прибавили почти 3%. Наиболее заметно изменились ценники для владельцев Opel, Honda и отечественных Lada. Комплектующие подорожали в среднем на 6,5%. При этом для китайцев наметилась обратная тенденция. По мере стабилизации поставок детали для Cherry и Amoda даже немного снизились в цене. А впереди нас ждет еще более ощутимый рост расходов. Центробанк утвердил поправки к единой методике расчета восстановительного ремонта. По оценкам экспертов, новые правила увеличат стоимость деталей в среднем еще на 8%. Сильнее всего это затронет владельцев Volkswagen, Skoda и Mitsubishi. Если вы планировали закупать импортные детали за свой счет, возможно, сейчас самое время это сделать, до того, как рынок отреагирует на новые методики оценки.
4: Реклама.
5: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
6: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод.

0: Открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
1: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». В одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамная гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Что будет, если смешать молочный коктейль с сочными ягодными шариками? А лимонад? Может, ледяной кофе? Получится лето от Пицца Миа. Мы запустили сезонные напитки. Матча, лимонады, холодный кофе и молочные коктейли с теми самыми ягодными шариками. Пицца Миа. Время пробовать новое. ООО «Фридей Франчайзинг Регион». УГРН 121-450-00-52-90. Курган.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Желаю всем нам отличного летнего вечера в компании Radio Си 103.7 FM. Далее у нас новинка Ride, это Кланг Карусель. Послушаем через полторы минуты, пока же время гороскопа. Его подготовила Анна Романова на Radio Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, постарайтесь удержаться на позитивной волне. Усилия по сдерживанию негатива окупятся. Тельцы, день удачи и мелких подарков. Вы почувствуете, что идете верным путем. Близнецы, день неопределенности и непредсказуемых поворотов. Поскольку повлиять на это вы не можете, подстраивайтесь. Раки, внимательнее выбирайте линию поведения. Принятые решения будут влиять на вашу жизнь довольно долго. Львы, ваш авторитет может пошатнуться из-за несдержанности или поспешных суждений. Будьте аккуратны в высказываниях. Девы, возможен разлад в коллективе или семье. Не принимайте ничью сторону, пусть сначала разберутся сами. Весы, отложите активные действия. Скорее всего, сопротивляться человеческой глупости или некомпетентности будет просто бесполезно. Скорпионы, день осознанных, хотя и болезненных компромиссов. Лучше пойти на мировую, кого и чего бы это ни касалось. Стрельцы, занимайтесь знакомыми, привычными делами. Даже если их результат будет не фееричным, вы хотя бы не ошибетесь. Козероги, вас увлечет инерция момента. Будет проще заканчивать старое, чем думать о новом, которое покажется слишком рискованным. Водолеи. Шаг вперед, два назад. Примерно так можно описать этот день. И начинайте новых дел. Рыбы. Решения, которые сейчас кажутся вам остроумными, скорее всего, будут ошибочными. Лучше быть скучными, но точными.

0: С вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем дальше. У нас на старте Небен Раум, перед этим Эрос Рамазотти и Тина Тернер, Коза де ла Вита. А начнем с Modern Talking, нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 000 рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
7: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф.
8: Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
9: Золотая коллекция. Радио Си.

0: У нас только что Небенраум, Найн на Радио Си в золотой коллекции часа. Соник на старте, но пока музыка понятная без слов. Расслабляющая мелодия Moonlight Reggae на Радио Си. Спонсор инструментальной музыки ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, небольшой дождь, ветер восточных направлений слабый, ночью до плюс 13, днем плюс 22-24. Это в Екатеринбурге, в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском примерно так же.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Меньше слов, больше музыки. С нами только что Ava Max на Радио Си. Дальше Boy George, также Алекс Уоррен с новинкой Fever Dream. А сейчас послушаем хит 2005 года от группы «Звери». До скорой встречи. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уэста до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

жизнь закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно, меня не понимают.

иронии судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом часе с нами Лиз Маклэрен, также и Рейже, Love to Hate You через 3 минуты. А начнем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» с Roxette. Думаю, вы узнали песню буквально по первым нотам. Listen to a Heart. Великолепная вещь. Давайте насладимся.

Крис Маклэрон на Радио Си в золотой коллекции часа. Компанию дальше составит нам No Doubt, Don't Speak, одна из самых известных песен группы. Она, кстати, откроет романтический вечер на Радио Си через 3 минуты. Покажем музыка, понятная без слов. Trans-Siberian Orchestra на Радио Си.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас разберемся с погодой на завтра, пятницу. Будет облачно, с прояснениями, небольшой дождь, ветер восточный слабый, ночью до плюс 13, днем плюс 22-24.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Песня, которая была на заставке знаменитого сериала «Элены ребята». Многие бежали, уверен, побыстрее домой, чтобы посмотреть очередную серию. Только что на Радио 7. Дальше Лана Дель Рей, молодая и красивая, Young and Beautiful. А сейчас на Радио 7 время гороскопа. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, постарайтесь удержаться на позитивной волне. Усилия по сдерживанию негатива окупятся. Тельцы, день удачи и мелких подарков. Вы почувствуете, что идете верным путем. Близнецы, день неопределенности и непредсказуемых поворотов. Поскольку повлиять на это вы не можете, подстраивайтесь. Раки, внимательнее выбирайте линию поведения. Принятые решения будут влиять на вашу жизнь довольно долго. Львы, ваш авторитет может пошатнуться из-за несдержанности или поспешных суждений. Будьте аккуратны в высказываниях. Девы, возможен разлад в коллективе или семье. Не принимайте ничью сторону, пусть сначала разберутся сами. Весы, отложите активные действия. Скорее всего, сопротивляться человеческой глупости или некомпетентности будет просто бесполезно. Скорпионы. День осознанных, хотя и болезненных компромиссов. Лучше пойти на мировую, кого и чего бы это ни касалось. Стрельцы. Занимайтесь знакомыми, привычными делами. Даже если их результат будет не фееричным, вы хотя бы не ошибетесь. Козероги. Вас увлечет инерция момента. Будет проще заканчивать старое, чем думать о новом, которое покажется слишком рискованным. Водолеи. Шаг вперед, два назад. Примерно так можно описать этот день. И начинайте новых дел. Рыбы. Решения, которые сейчас кажутся вам остроумными, скорее всего, будут ошибочными. Лучше быть скучными, но точными.
4: Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Вы слушаете «Радио Си», сейчас инструментальная музыка. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
1: Лето – время для прогулок, дачи и теплых вечеров с близкими, а не для готовки. «Златопечка» предлагает отличное решение. Домашняя окрошка, свежие салаты и готовые блюда, которые нужно просто разогреть. С таким выбором устроить приятный ужин или прием гостей совсем несложно. Адреса на сайте златопечка.ру.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Ночью до плюс 13, днем плюс 22-24.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

Романтический вечер на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в пятницу, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Слушаем французских электронщиков Space на Радио Си.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
1: Для слушателей старт.
0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Добрый вечер. МИД России объявил генконсула Румынии в Петербурге персоной нон грата. Румынское генконсульство в северной столице будет закрыто. В внешнеполитическом ведомстве заявили, что в четверг в МИД был вызван посол Румынии в России Кристиан Эстрата. Ему вручили ноту с уведомлением о принятом решении. В МИДе назвали этот шаг ответом на отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в городе Констанца и объявление его руководителя персоной нон грата. На Свердловской области идет новая порция дождей. После небольшого перерыва дожди вернутся в конце недели, усилятся в выходные. Немного ослабеют осадки только в воскресенье, когда ожидается лишь небольшой дождь и днем до плюс 21 градуса. Впрочем, по прогнозу фонда ФОБОС, уже во вторник, 30 июня, снова ожидаются сильные дожди и днем в Екатеринбурге максимум плюс 16. В Кушве следить за восстановлением жилья будут кураторы, которых закрепят за каждым пострадавшим домом. Также за пострадавшими объектами будут числиться отдельные строительные бригады. Как пишет агентство ИАН, в Кушву направлены дополнительные строительные команды, которые ремонтируют крыши и будут заниматься восстановлением поврежденных конструкций не только в жилых зданиях, но и на соцобъектах. Также продолжается подготовка документов для начисления выплат пострадавшим. На улице Вайнера в Екатеринбурге, которую ждет большая реконструкция, начали устанавливать забор. В мэрии порталу Е1 ответили, что полностью закрывать улицу не будут. В планах перекрывать отдельные участки по мере необходимости. Масштабное обновление главной пешеходной улицы города продлится до осени 2027 года. Работы будет выполнять компания из Уфы. Сумма контракта 546 миллионов рублей. В ходе реконструкции подрядчики обновят дорожное покрытие, сделают светодиодную брусчатку, обновят уличное освещение, самое главное, озеленят улицу. Общая площадь участка 13 тысяч квадратных метров. Молодежь в России массово увлеклась огородничеством. Зумеры все чаще выращивают на балконах зелень, травы, овощи не ради экономии, а для удовольствия и нового хобби. Среди самых популярных растений – базилик, мята, зеленый лук, укроп, петрушка. А вместе с интересом к домашним мини-огородам растет и популярность дач, которые все чаще воспринимают как место для отдыха и творчества. Доллар 74,77, евро 85,18.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Дворец Дожи, Палаццо Дукале в Венеции – это не просто памятник готической архитектуры, а бывшее сердце Венецианской республики, сочетавшее в себе функции парламента, Верховного суда, тюрьмы и резиденции правителя. Сегодня Дворец Дожи. У дворца нет конкретного правителя-заказчика. Его строила сама Венецианская республика на коллективные деньги налогоплательщиков и доходы от морской торговли. Дворец символизировал равенство управляющих. Дворец Дожи нарушает все законы архитектурной логики. Его массивная тяжелая верхняя часть из розово-белого мрамора покоится на легких ажурных двухъярусных аркадах. Визуально здание кажется висящим в воздухе. В отличие от замков и королевских дворцов того времени, дворец Дожи не имеет крепостных стен, рвов и бойниц. Венецианцы были настолько уверены в мощи своего флота, что построили абсолютно открытую и уязвимую резиденцию. Правитель Венеции, живший во дворце, обладал огромной роскошью, но почти не имел реальной власти и личной свободы. Ему запрещалось покидать дворец без сопровождения, открывать письма от послов без присутствия советников и даже заниматься торговлей. Во дворце есть две красные колонны позора. Между этими красными колоннами Дож объявлял смертные приговоры, и здесь же вешали знатных преступников. Зал Большого Совета дворца имеет колоссальные размеры – 54 на 25 метров. Но в нем нет ни одной промежуточной опоры. Его строили как корабль. Потолок держится на сложнейшей системе скрытых на чердаке корабельных стропил. Там же находится картина Тинторетто «Рай» размером 22 на 9 метров. Это одна из самых больших в мире картин, написанных на холсте. Разумеется, во дворце масса тайных переходов, комнат и естественных подслушивающих устройств, ведь когда-то он был резиденцией инквизиторов. В стенах дворца сохранились мраморные львиные головы с прорезями для доносов. Ко дворцу Дожи ведет знаменитый мост вздохов. Никакой романтики. По нему вели осужденных из зала суда в камеры. И что на первом месте? Единственным человеком, которому удалось сбежать из тюрьмы дворца Дожи, был знаменитый Джакомо Казанова. Он пробил отверстие в потолке своей камеры, выбрался на крышу дворца, проник через слуховое окно в архивные залы, переоделся в найденную там чистую одежду и спокойно вышел через парадную дверь.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: 25 июня 1903 года в Индии в семье британского чиновника родился писатель, которого называют пророком, Джордж Оруэлл. При рождении его звали Эрик Артур Блэр. В молодости он служил в индийской имперской полиции в Бирме, но разочаровался и уехал в Европу, где поначалу буквально скитался. В Париже он жил в подвале и работал мойщиком посуды в ресторане, где собирались русские революционеры, бежавшие от большевиков. Эрик слушал их разговоры о свободе и справедливости и под впечатлением написал первое крупное произведение – автобиографическую повесть «Фунты лиха в Париже и Лондоне», взяв псевдоним Оруэлл по названию реки. В юности писатель восхищался русской революцией, в Испании даже сражался за левое движение, но понял, между идеей равенства и тоталитарным строем пропасть. Его роман «Скотный двор» – аллегория о том, как идеи революции перерождаются в свою противоположность, а пророческая антиутопия 1984 о государстве, которое тотально контролирует жизнь людей, используя пропаганду и слежку. Это Оруэлл первым использовал выражение «холодная война» и придумал знаменитый лозунг «Большой брат следит за тобой».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Часто бывает так. Родители сидят в телефонах, а ребенок пытается им что-то рассказать. Они вроде бы кивают, но на самом деле полностью погружены в экран. Оказывается, такая привычка родителей напрямую связана с детской тревожностью. В психологии это называют небезопасным типом привязанности. Из-за этого подросткам в будущем становится гораздо сложнее доверять людям и строить нормальные отношения. Об этом пишут в научном журнале Frontiers in Psychology. Правда, авторы исследования просят не винить во всем только смартфоны. Здесь есть важный нюанс. Это лишь статистика, а не прямая причина. Возможно, дети, которые сами по себе склонны к тревожности, просто острее реагируют на то, что взрослые отвлеклись. Тем не менее, специалисты рекомендуют простое правило. Если вы заняты в телефоне, а подросток хочет поговорить, откликнитесь. Оторвитесь от экрана всего на пару секунд, посмотрите в глаза и дайте понять, что вы его слышите.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Страховые выплаты по ОСАГО теперь рассчитывают по новым правилам. Российский союз автостраховщиков обновил официальные справочники стоимости ремонта. В среднем запчасти прибавили почти 3%. Наиболее заметно изменились ценники для владельцев Opel, Honda и отечественных LAD. Комплектующие подорожали в среднем на 6,5%. При этом для китайцев наметилась обратная тенденция. По мере стабилизации поставок детали для Cherry и Amoda даже немного снизились в цене. А впереди нас ждет еще более ощутимый рост расходов. Центробанк утвердил поправки к единой методике расчета восстановительного ремонта. По оценкам экспертов, новые правила увеличат стоимость деталей в среднем еще на 8%. Сильнее всего это затронет владельцев Volkswagen, Skoda и Mitsubishi. Если вы планировали закупать импортные детали за свой счет, возможно, сейчас самое время это сделать, до того, как рынок отреагирует на новые методики оценки.
4: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: 25 июня 1994 во время чемпионата мира по футболу великий Марадона сыграл последний матч за сборную Аргентины. Его команда обыграла Нигерию со счетом 2-1, а Диего отметился результативной передачей. Ему было 33 года. После игры Марадона сдал тест на допинг, а тот дал положительный результат на 5 веществ. Футболист заявил, что запрещенные компоненты были в лекарствах от гриппа и каплях для носа, но был дисквалифицирован на 15 месяцев. Комментируя вердикт, Марадона сокрушался: «Они отрезали мне ноги». А после дисквалификации он уже не вернулся ни на свой уровень, ни в сборную Аргентины. Лишь иногда появлялся как тренер. В историю футбола прочно вошли два мяча Марадоны на чемпионате мира 1986-го в матче с Англией. Первый был с грубым нарушением, который прозвали «рука Бога», а второй – «гол столетия». В первом случае арбитр не заметил игру рукой Марадоны, а сам футболист позже заявлял, что отчасти гол был забит головой, а отчасти – рукой Бога. Во втором случае Марадона получил мяч на своей половине поля, в одиночку обыграл шестерых англичан и забил гол столетия.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Журнал Rolling Stone обновил список из 500 лучших песен всех времен. В новом рейтинге стало больше хип-хопа, современного кантри, инди-рока, латиноамериканской поп-музыки, регги, R&B. На 500-м месте хит 22-го года от Гарри Стайлза «As It Was». Он часто появляется и в нашем плейлисте.

А вот в тройке призеров произведения из прошлого века, и далеко не всем из нас они знакомы. Третье место – песня из 60-х под названием «Грядут перемены» американца Сэма Кука. В ней он поднимал актуальную на тот момент проблему расовой сегрегации.

Лучшие песни всех времен журнал Rolling Stone назвал гимн феминисток, который в 67-м исполнила великая Аретта Франклин. Он называется «Респект».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Главные новости об отзывных компаниях. В США Honda объявила об отзыве более 880 тысяч кроссоверов Pilot, Passport, пикапов Ridgeline и премиальных SAV Acura MDX, выпущенных в период с 2014 по 2023 год. Причина в нарушении технологии нанесения защитного покрытия. Из-за дефекта покраски задний подрамник в местах крепления рычагов подвески подвергается сильной коррозии под воздействием дорожных реагентов. Это может привести к разрушению узла прямо во время движения. А BMW объявил об отзыве 90 тысяч автомобилей, сошедших с конвейера в период с 2021 по 2024. Это седаны 3, 4, 5 серий, а также кроссоверы X3 и X4 с четырехцилиндровыми моторами. Здесь причиной стал повышенный механический износ реле стартера, который может вызвать короткое замыкание. В России эти модели тоже есть, но в основном они завозились по каналам параллельного импорта. Узнавать, попадает ли конкретная машина под отзыв, и заказывать модифицированную деталь придется самостоятельно.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Добрый вечер. МИД России объявил генконсула Румынии в Петербурге персоной нон-грата. Румынское генконсульство в северной столице будет закрыто. В внешнеполитическом ведомстве заявили, что в четверг в МИД был вызван посол Румынии в России Кристиан Эстрата. Ему вручили ноту с уведомлением о принятом решении. В МИДе назвали этот шаг ответом на отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в городе Констанца и объявление его руководителя персоной нон-грата. На Свердловской области идет новая порция дождей. После небольшого перерыва дожди вернутся в конце недели, усилятся в выходные, немного ослабеют осадки только в воскресенье, когда ожидается лишь небольшой дождь и днем до плюс 21 градуса. Впрочем, по прогнозу фонда ФОБОС, уже во вторник, 30 июня, снова ожидаются сильные дожди и днем в Екатеринбурге максимум плюс 16. В Кушве следить за восстановлением жилья будут кураторы, которых закрепят за каждым пострадавшим домом. Также за пострадавшими объектами будут числиться отдельные строительные бригады. Как пишет агентство ИАН, в Кушву направлены дополнительные строительные команды, которые ремонтируют крыши и будут заниматься восстановлением поврежденных конструкций не только в жилых зданиях, но и на соцобъектах. Также продолжается подготовка документов для начисления выплат пострадавшим. На улице Вайнера в Екатеринбурге, которую ждет большая реконструкция, начали устанавливать забор. В мэрии порталу Е1 ответили, что полностью закрывать улицу не будут. В планах перекрывать отдельные участки по мере необходимости. Масштабное обновление главной пешеходной улицы города продлится до осени 2027 года. Работы будет выполнять компания из Уфы. Сумма контракта 546 миллионов рублей. В ходе реконструкции подрядчики обновят дорожное покрытие, сделают светодиодную брусчатку, обновят уличное освещение, самое главное, озеленят улицу. Общая площадь участка 13 тысяч квадратных метров. Молодежь в России массово увлеклась огородничеством. Зумеры все чаще выращивают на балконах зелень, травы, овощи не ради экономии, а для удовольствия и нового хобби. Среди самых популярных растений – базилик, мята, зеленый лук, укроп, петрушка. А вместе с интересом к домашним мини-огородам растет и популярность дач, которые все чаще воспринимают как место для отдыха и творчества. Доллар 74,77, евро 85,18.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Дворец Дожи, Палаццо Дукале в Венеции – это не просто памятник готической архитектуры, а бывшее сердце Венецианской республики, сочетавшее в себе функции парламента, Верховного суда, тюрьмы и резиденции правителя. Сегодня Дворец Дожи. У дворца нет конкретного правителя-заказчика. Его строила сама Венецианская республика на коллективные деньги налогоплательщиков и доходы от морской торговли. Дворец символизировал равенство управляющих. Дворец Дожи нарушает все законы архитектурной логики. Его массивная тяжелая верхняя часть из розово-белого мрамора покоится на легких ажурных двухъярусных аркадах. Визуально здание кажется висящим в воздухе. В отличие от замков и королевских дворцов того времени, дворец Дожи не имеет крепостных стен, рвов и бойниц. Венецианцы были настолько уверены в мощи своего флота, что построили абсолютно открытую и уязвимую резиденцию. Правитель Венеции, живший во дворце, обладал огромной роскошью, но почти не имел реальной власти и личной свободы. Ему запрещалось покидать дворец без сопровождения, открывать письма от послов без присутствия советников и даже заниматься торговлей. Во дворце есть две красные колонны позора. Между этими красными колоннами Дож объявлял смертные приговоры, и здесь же вешали знатных преступников. Зал Большого Совета дворца имеет колоссальные размеры – 54 на 25 метров. Но в нем нет ни одной промежуточной опоры. Его строили как корабль. Потолок держится на сложнейшей системе скрытых на чердаке корабельных стропил. Там же находится картина Тинторетто «Рай» размером 22 на 9 метров. Это одна из самых больших в мире картин, написанных на холсте. Разумеется, во дворце масса тайных переходов, комнат и естественных подслушивающих устройств, ведь когда-то он был резиденцией инквизиторов. В стенах дворца сохранились мраморные львиные головы с прорезями для доносов. Ко дворцу тоже ведет знаменитый мост вздохов. Никакой романтики. По нему вели осужденных из зала суда в камеры. И что на первом месте? Единственным человеком, которому удалось сбежать из тюрьмы дворца Дужи, был знаменитый Джакомо Казанова. Он пробил отверстие в потолке своей камеры, выбрался на крышу дворца, проник через слуховое окно в архивные залы, переоделся в найденную там чистую одежду и спокойно вышел через парадную дверь.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: 25 июня 1903 года в Индии в семье британского чиновника родился писатель, которого называют пророком, Джордж Оруэлл. При рождении его звали Эрик Артур Блэр. В молодости он служил в индийской имперской полиции в Бирме, но разочаровался и уехал в Европу, где поначалу буквально скитался. В Париже он жил в подвале и работал мойщиком посуды в ресторане, где собирались русские революционеры, бежавшие от большевиков. Эрик слушал их разговоры о свободе и справедливости и под впечатлением написал первое крупное произведение – автобиографическую повесть «Фунты лиха в Париже и Лондоне», взяв псевдоним Оруэлл по названию реки. В юности писатель восхищался русской революцией, в Испании даже сражался за левое движение, но понял, между идеей равенства и тоталитарным строем пропасть. Его роман «Скотный двор» – аллегория о том, как идеи революции перерождаются в свою противоположность, а пророческая антиутопия 1984 о государстве, которое тотально контролирует жизнь людей, используя пропаганду и слежку. Это Оруэлл первым использовал выражение «холодная война» и придумал знаменитый лозунг «Большой брат следит за тобой».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Часто бывает так. Родители сидят в телефонах, а ребенок пытается им что-то рассказать. Они вроде бы кивают, но на самом деле полностью погружены в экран. Оказывается, такая привычка родителей напрямую связана с детской тревожностью. В психологии это называют небезопасным типом привязанности. Из-за этого подросткам в будущем становится гораздо сложнее доверять людям и строить нормальные отношения. Об этом пишут в научном журнале Frontiers in Psychology. Правда, авторы исследования просят не винить во всем только смартфоны. Здесь есть важный нюанс. Это лишь статистика, а не прямая причина. Возможно, дети, которые сами по себе склонны к тревожности, просто острее реагируют на то, что взрослые отвлеклись. Тем не менее, специалисты рекомендуют простое правило. Если вы заняты в телефоне, а подросток хочет поговорить, откликнитесь. Оторвитесь от экрана всего на пару секунд, посмотрите в глаза и дайте понять, что вы его слышите.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Страховые выплаты по ОСАГО теперь рассчитывают по новым правилам. Российский союз автостраховщиков обновил официальные справочники стоимости ремонта. В среднем запчасти прибавили почти 3%. Наиболее заметно изменились ценники для владельцев Opel, Honda и отечественных Lada. Комплектующие подорожали в среднем на 6,5%. При этом для китайцев наметилась обратная тенденция. По мере стабилизации поставок детали для Cherry и Amoda даже немного снизились в цене. А впереди нас ждет еще более ощутимый рост расходов. Центробанк утвердил поправки к единой методике расчета восстановительного ремонта. По оценкам экспертов, новые правила увеличат стоимость деталей в среднем еще на 8%. Сильнее всего это затронет владельцев Volkswagen, Skoda и Mitsubishi. Если вы планировали закупать импортные детали за свой счет, возможно, сейчас самое время это сделать, до того, как рынок отреагирует на новые методики оценки.
4: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: 25 июня 1994 во время чемпионата мира по футболу великий Марадона сыграл последний матч за сборную Аргентины. Его команда обыграла Нигерию со счетом 2-1, а Диего отметился результативной передачей. Ему было 33 года. После игры Марадона сдал тест на допинг, а тот дал положительный результат на 5 веществ. Футболист заявил, что запрещенные компоненты были в лекарствах от гриппа и каплях для носа, но был дисквалифицирован на 15 месяцев. Комментируя вердикт, Марадона сокрушался: «Они отрезали мне ноги». А после дисквалификации он уже не вернулся ни на свой уровень, ни в сборную Аргентины. Лишь иногда появлялся как тренер. В историю футбола прочно вошли два мяча Марадоны на чемпионате мира 1986-го в матче с Англией. Первый был с грубым нарушением, который прозвали «рука Бога», а второй – «гол столетия». В первом случае арбитр не заметил игру рукой Марадоны, а сам футболист позже заявлял, что отчасти гол был забит головой, а отчасти – рукой Бога. Во втором случае Марадона получил мяч на своей половине поля, в одиночку обыграл шестерых англичан и забил гол столетия.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Журнал Rolling Stone обновил список из 500 лучших песен всех времен. В новом рейтинге стало больше хип-хопа, современного кантри, инди-рока, латиноамериканской поп-музыки, регги, R&B. На 500-м месте хит 22-го года от Гарри Стайлза «As It Was». Он часто появляется и в нашем плейлисте. А вот в тройке призеров произведения из прошлого века, и далеко не всем из нас они знакомы. Третье место – песня из 60-х под названием «Грядут перемены» американца Сэма Кука. В ней он поднимал актуальную на тот момент проблему расовой сегрегации.

Лучшей песней всех времен журнал Rolling Stone назвал гимн феминисток, который в 67-м исполнила великая Аретта Франклин. Он называется «Респект».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Главные новости об отзывных компаниях. В США Honda объявила об отзыве более 880 тысяч кроссоверов Pilot, Passport, пикапов Ridgeline и премиальных SAV Acura MDX, выпущенных в период с 2014 по 2023 год. Причина в нарушении технологии нанесения защитного покрытия. Из-за дефекта покраски задний подрамник в местах крепления рычагов подвески подвергается сильной коррозии под воздействием дорожных реагентов. Это может привести к разрушению узла прямо во время движения. А BMW объявил об отзыве 90 тысяч автомобилей, сошедших с конвейера в период с 2021 по 2024. Это седаны 3, 4, 5 серий, а также кроссоверы X3 и X4 с четырехцилиндровыми моторами. Здесь причиной стал повышенный механический износ реле стартера, который может вызвать короткое замыкание. В России эти модели тоже есть, но в основном они завозились по каналам параллельного импорта. Узнавать, попадает ли конкретная машина под отзыв, и заказывать модифицированную деталь придется самостоятельно.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Дворец Дожи, Палаццо Дукале в Венеции – это не просто памятник готической архитектуры, а бывшее сердце Венецианской республики, сочетавшее в себе функции парламента, Верховного суда, тюрьмы и резиденции правителя. Сегодня Дворец Дожей. У дворца нет конкретного правителя-заказчика. Его строила сама Венецианская республика на коллективные деньги налогоплательщиков и доходы от морской торговли. Дворец символизировал равенство управляющих. Дворец Дожи нарушает все законы архитектурной логики. Его массивная тяжелая верхняя часть из розово-белого мрамора покоится на легких ажурных двухъярусных аркадах. Визуально здание кажется висящим в воздухе. В отличие от замков и королевских дворцов того времени, дворец Дожи не имеет крепостных стен, рвов и бойниц. Венецианцы были настолько уверены в мощи своего флота, что построили абсолютно открытую и уязвимую резиденцию. Правитель Венеции, живший во дворце, обладал огромной роскошью, но почти не имел реальной власти и личной свободы. Ему запрещалось покидать дворец без сопровождения, открывать письма от послов без присутствия советников и даже заниматься торговлей. Во дворце есть две красные колонны позора. Между этими красными колоннами Дож объявлял смертные приговоры, и здесь же вешали знатных преступников. Зал Большого Совета дворца имеет колоссальные размеры – 54 на 25 метров. Но в нем нет ни одной промежуточной опоры. Его строили как корабль. Потолок держится на сложнейшей системе скрытых на чердаке корабельных стропил. Там же находится картина Тинторетто «Рай» размером 22 на 9 метров. Это одна из самых больших в мире картин, написанных на холсте. Разумеется, во дворце масса тайных переходов, комнат и естественных подслушивающих устройств, ведь когда-то он был резиденцией инквизиторов. В стенах дворца сохранились мраморные львиные головы с прорезями для доносов. Ко дворцу Дожи ведет знаменитый мост вздохов. Никакой романтики. По нему вели осужденных из зала суда в камеры. И что на первом месте? Единственным человеком, которому удалось сбежать из тюрьмы дворца Дожи, был знаменитый Джакомо Казанова. Он пробил отверстие в потолке своей камеры, выбрался на крышу дворца, проник через слуховое окно в архивные залы, переоделся в найденную там чистую одежду и спокойно вышел через парадную дверь.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Вы слушаете «Радио Си», с вами Роман Калашников. С 25 по 28 июня Екатеринбург вновь станет музыкальной столицей. Здесь пройдет 11-й международный музыкальный фестиваль «Безумные дни» – масштабный марафон классической музыки. Сегодня у нас в гостях участники фестиваля – композитор Ольга Викторова.
5: Здравствуйте.
4: И Виктор Сыч.
6: Добрый день.
4: Один из ведущих российских исполнителей-виртуозов на ударных инструментах. Один из инструментов Виктор принес с собой, визуально похоже на гусли. Вот никак у меня это не ассоциируется с ударным инструментом. А что это такое? Коротко, если можно.
6: Внешне действительно, может быть, напоминает гусли, но это сантур, традиционный старинный инструмент, который использовался в Иране, в Турции, в Индии.
4: Давайте 30 секунд буквально послушаем, как он звучит, а я вас, Ольга, пока спрошу, почему «Безумные дни» — это интересное и важное событие для нашего города?
5: Этот фестиваль родился во Франции. Сама идея пришла в голову Рене Мартану. Он рокер по определению. И он знает, что такое динамическое взаимодействие с публикой. Он придумал формат фестиваля, в котором концерты длятся 45 минут, от 45 минут до часа. Но при этом за три дня проходит от 100 до 120 концертов. И вот это динамическое движение всех стилей на нескольких площадках и породило название фестиваля «Безумные дни». Ага. Этот фестиваль интересен и джазовым музыкантам, и создателям новой музыки, и народным коллективам. Наш фестиваль в Екатеринбурге пропускает самые-самые разные направления, кроссоверы, и поэтому фестиваль очень любим нашей публикой и посещаем, ну вот просто, можно сказать, 100% из 100.
7: Виктор, мы немножко послушали ваш инструмент, очень такая восточная атмосфера сразу создается. Расскажите вот о вашем участии в фестивале, где, когда выступаете, что представите на суд зрителей?
6: Основным событием, ради которого я здесь, это исполнение уникального сочинения монооперы Ольги Викторовой, которая сейчас рядом со мной. Называется это моноопера «Река Давида». Это обращение к истории, к истокам вообще человечества, культуры, религии. И Ольга написала что-то уникальное, в моем понимании. Концерт будет 27 июня. Это вечерний один из концертов. Вот номер его не вспомню, потому что...
5: 74.
6: Вот подсказка. Номер 74 в Большом зале филармонии.
7: Ольга, вы создаете современную академическую музыку, но вот у людей всегда есть возможность обратиться к проверенной классике. Баху, Моцарту, Чайковскому. А насколько широкой публике вообще интересна академическая музыка?
5: Вы знаете, я только что вернулась из Хабаровска, и там проходил второй фестиваль новой музыки. Всегда залы были полны. Людям это интересно. Им интересно услышать музыку будущего.
7: С чего начинает композитор? Расскажите вот такую вот внутреннюю кухню. Как рождаются вот эти самые первые ноты? Может быть, какая-то конкретная эмоция?
5: Это происходит у всех по-разному. Если перейти ко мне, то я, наверное, музыкант потока. Я принимаю информацию в просуночном состоянии между сном и бодрствованием. Я просто вижу картинку, вижу исполнителей, слышу, как это звучит.
7: Ну, если чуть более конкретнее нарисовать, то есть это буквально в каких-то бытовых условиях, то есть это, грубо говоря, сидя на диване, читая газету, появляется музыка у вас в голове, или как это происходит?
5: Ну, это происходит спонтанно и очень неожиданно. По поводу «Реки Давида» могу сказать, что я была в гостях в Москве, не в гостях, а мы готовили с ударником исполнение моей музыки. И он как раз приобрел сантур. Мы были на студии, и в это время позвонила знакомая флейтистка, которая сказала: «Ой, я купила басовую флейту». Мы назвали адрес, флейтистка появилась по адресу в студии, они достали свои новые инструменты, сантур и басовую флейту. И когда началась импровизация, просто медленно, плавно, точно в мою голову вошло название. И вообще вошел образ Давид. Я почувствовала Давид. Давид сам пришел. И вот мы включили, конечно, без вокалиста невозможно это было сделать. Появился третий музыкант.
7: Сегодня на Радио Си, напомню, мы общаемся с участниками фестиваля «Безумные дни», композитором Ольгой Викторовой и Виктором Сычем, одним из ведущих российских исполнителей на ударных инструментах. Ольга, сейчас вот технологии позволяют за минуты создавать даже какие-то сложные музыкальные произведения, те же самые ИИ-технологии. Есть ли еще у живого композитора с консерваторским образованием преимущество перед машиной, перед компьютером?
5: Конечно. В любых вариантах, конечно, потому что она может создавать симулякры, то есть она может создавать то, что может быть похоже на то, что в нее вложено, на Моцарта, на Баха. Она может создать произведение, которое она напоминает, но она пока что не может, может быть, это произойдет, она пока что не может соединить несоединяемое, рождая новое.
7: Беседовал с разными музыкантами, и у некоторых есть страх перед тем, что вот делают ИИ. Есть ли у вас такие схожие чувства? Или...
5: Никакого. Полная никакого. Дружба. Если есть страх, нужно в него идти и разбираться.
7: Виктор, расскажите, как вы познакомились с этим инструментом? И еще раз название вылетело.
6: Музыкальный инструмент, который называется сантур. Конечно, для меня, ударника с большим опытом, считавшего, что он играл практически на всех возможных ударных инструментах, но, может быть, самых экзотических, было полной неожиданностью, что существует такой инструмент рядом со мной, я просто не в курсе был.
7: Ну да, визуально это похоже на гусли с большим количеством струн, и молоточками вы как будто бы отстукиваете ту самую мелодию.
6: Когда я увидел палочки для сантура, я обомлел. Вот могу их описать так, что это два перышка. Эта палочка не весит ничего. То есть, чтобы почувствовать вес этой палочки, мне пришлось не одну неделю провести, занимаясь этим инструментом. То есть, после моих барабанных палок, эти палочки для сантура, я не понимал, что у меня в руках вообще что-либо есть. Чем хороша работа Ольги Викторовой, что когда я изучил, в общем-то, традицию игры, как это все устроено, послушал музыкантов, я выяснил вдруг для себя, что Ольга написала абсолютно свою музыку, не подражая никому из того, что я услышал. из исполнителей Ирана, Турции, Индии. Это абсолютно личная музыка, но она базируется на глубочайшем знании традиции. Это звучит фантастически. Ольга, не ругайтесь.
8: Да, Виктор, давайте буквально 30 секунд послушаем, пока вы готовитесь. Ну, Ольга, к вам небольшой вопрос. А как рождалась восточная музыка вот в культурных традициях России? Ведь вы изучали что-то?
5: Нужно сказать, что русский Восток – это целая глава. Можно сказать, что это курс в истории музыки. И здесь и Бородин, и Балакирев, если говорить о нашей классике. И эта любовь русских к Востоку продолжается. Ну, что говорить на Урале, если мы являемся пупом земли, где с одной стороны, с одной стороны Запад, а с другой Восток. Я это чувствую, я это воспринимаю как способ приоткрыть тайные двери в культуру через творчество.

0: здорово звучит. Виктор, Ольга, спасибо вам большое за интересную беседу, очень познавательно. Давайте пригласим всех на ваше выступление, ну и в целом на фестиваль.
1: С удовольствием ждем на концертах фестиваля «Безумные дни». Отдельно буду рада видеть каждого на моих концертах 26, 27 и 28 июня. А также на творческой встрече в музее Митинкова вечером 28 июня.
2: Я также хотел бы пригласить на те выступления, в которых я принимаю участие. Это «Река Давида», которая пройдет в Большом зале филармонии. А дальше 28-го я приглашаю всех на два концерта, где я буду рассказывать о различных ударных, играть на многих ударных. Эти концерты и пройдут в камерном зале филармонии. Ну а также всех приглашаю на фантастический гала-концерт закрытия фестиваля, где будет замечательный оркестр Екатеринбургский симфонический выступать. И вот в этом концерте я тоже исполню на маримбе яркую, короткую пьесу с Фасманом.
0: На Радио Си, напомню, мы пообщались с участниками фестиваля «Безумные дни». Фестиваль пройдет с 25 по 28 июня в Екатеринбурге.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Добрый вечер. МИД России объявил генконсула Румынии в Петербурге персоной нон-грата. Румынское генконсульство в северной столице будет закрыто. В внешнеполитическом ведомстве заявили, что в четверг в МИД был вызван посол Румынии в России Кристиан Эстрата. Ему вручили ноту с уведомлением о принятом решении. В МИДе назвали этот шаг ответом на отзыв Бухарестом, согласие на работу Генерального консульства России в городе Констанца и объявление его руководителя персоной нон-грата. На Свердловской области идет новая порция дождей. После небольшого перерыва дожди вернутся в конце недели, усилятся в выходные. Немного ослабеют осадки только в воскресенье, когда ожидается лишь небольшой дождь и днем до плюс 21 градуса. Впрочем, по прогнозу фонда ФОБОС, уже во вторник, 30 июня, снова ожидаются сильные дожди и днем в Екатеринбурге максимум плюс 16. В Кушве следить за восстановлением жилья будут кураторы, которых закрепят за каждым пострадавшим домом. Также за пострадавшими объектами будут числиться отдельные строительные бригады. Как пишет агентство ИАН, в Кушву направлены дополнительные строительные команды, которые ремонтируют крыши и будут заниматься восстановлением поврежденных конструкций не только в жилых зданиях, но и на соцобъектах. Также продолжается подготовка документов для начисления выплат пострадавшим. На улице Вайнера в Екатеринбурге, которую ждет большая реконструкция, начали устанавливать забор. В мэрии порталу Е1 ответили, что полностью закрывать улицу не будут. В планах перекрывать отдельные участки по мере необходимости. Масштабное обновление главной пешеходной улицы города продлится до осени 2027 года. Работы будет выполнять компания из Уфы. Сумма контракта 546 миллионов рублей. В ходе реконструкции подрядчики обновят дорожное покрытие, сделают светодиодную брусчатку, обновят уличное освещение, самое главное, озеленят улицу. Общая площадь участка 13 тысяч квадратных метров. Молодежь в России массово увлеклась огородничеством. Зумеры все чаще выращивают на балконах зелень, травы, овощи не ради экономии, а для удовольствия и нового хобби. Среди самых популярных растений – базилик, мята, зеленый лук, укроп, петрушка. А вместе с интересом к домашним мини-огородам растет и популярность дач, которые все чаще воспринимают как место для отдыха и творчества. Доллар 74,77, евро 85,18.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Дворец Дожи, Палаццо Дукале в Венеции – это не просто памятник готической архитектуры, а бывшее сердце Венецианской республики, сочетавшее в себе функции парламента, Верховного суда, тюрьмы и резиденции правителя. Сегодня Дворец Дожи. У дворца нет конкретного правителя-заказчика. Его строила сама Венецианская республика на коллективные деньги налогоплательщиков и доходы от морской торговли. Дворец символизировал равенство управляющих. Дворец Дожи нарушает все законы архитектурной логики. Его массивная тяжелая верхняя часть из розово-белого мрамора покоится на легких ажурных двухъярусных аркадах. Визуально здание кажется висящим в воздухе. В отличие от замков и королевских дворцов того времени, дворец Дожи не имеет крепостных стен, рвов и бойниц. Венецианцы были настолько уверены в мощи своего флота, что построили абсолютно открытую и уязвимую резиденцию. Правитель Венеции, живший во дворце, обладал огромной роскошью, но почти не имел реальной власти и личной свободы. Ему запрещалось покидать дворец без сопровождения, открывать письма от послов без присутствия советников и даже заниматься торговлей. Во дворце есть две красные колонны позора. Между этими красными колоннами Дож объявлял смертные приговоры, и здесь же вешали знатных преступников. Зал Большого Совета дворца имеет колоссальные размеры – 54 на 25 метров. Но в нем нет ни одной промежуточной опоры. Его строили как корабль. Потолок держится на сложнейшей системе скрытых на чердаке корабельных стропил. Там же находится картина Тинторетто «Рай» размером 22 на 9 метров. Это одна из самых больших в мире картин, написанных на холсте. Разумеется, во дворце масса тайных переходов, комнат и естественных подслушивающих устройств, ведь когда-то он был резиденцией инквизиторов. В стенах дворца сохранились мраморные львиные головы с прорезями для доносов. К дворцу Дожи ведет знаменитый мост вздохов. Никакой романтики. По нему вели осужденных из зала суда в камеры. И что на первом месте? Единственным человеком, которому удалось сбежать из тюрьмы дворца Дожи, был знаменитый Джакомо Казанова. Он пробил отверстие в потолке своей камеры, выбрался на крышу дворца, проник через слуховое окно в архивные залы, переоделся в найденную там чистую одежду и спокойно вышел через парадную дверь.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: 25 июня 1903 года в Индии в семье британского чиновника родился писатель, которого называют пророком, Джордж Оруэлл. При рождении его звали Эрик Артур Блэр. В молодости он служил в индийской имперской полиции в Бирме, но разочаровался и уехал в Европу, где поначалу буквально скитался. В Париже он жил в подвале и работал мойщиком посуды в ресторане, где собирались русские революционеры, бежавшие от большевиков. Эрик слушал их разговоры о свободе и справедливости и под впечатлением написал первое крупное произведение – автобиографическую повесть «Фунты лиха в Париже и Лондоне», взяв псевдоним Оруэлл по названию реки. В юности писатель восхищался русской революцией, в Испании даже сражался за левое движение, но понял, между идеей равенства и тоталитарным строем пропасть. Его роман «Скотный двор» – аллегория о том, как идеи революции перерождаются в свою противоположность, а пророческая антиутопия 1984 о государстве, которое тотально контролирует жизнь людей, используя пропаганду и слежку. Это Оруэлл первым использовал выражение «холодная война» и придумал знаменитый лозунг «Большой брат следит за тобой».
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Часто бывает так. Родители сидят в телефонах, а ребенок пытается им что-то рассказать. Они вроде бы кивают, но на самом деле полностью погружены в экран. Оказывается, такая привычка родителей напрямую связана с детской тревожностью. В психологии это называют небезопасным типом привязанности. Из-за этого подросткам в будущем становится гораздо сложнее доверять людям и строить нормальные отношения. Об этом пишут в научном журнале Frontiers in Psychology. Правда, авторы исследования просят не винить во всем только смартфоны. Здесь есть важный нюанс. Это лишь статистика, а не прямая причина. Возможно, дети, которые сами по себе склонны к тревожности, просто острее реагируют на то, что взрослые отвлеклись. Тем не менее, специалисты рекомендуют простое правило. Если вы заняты в телефоне, а подросток хочет поговорить, откликнитесь. Оторвитесь от экрана всего на пару секунд, посмотрите в глаза и дайте понять, что вы его слышите.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Страховые выплаты по ОСАГО теперь рассчитывают по новым правилам. Российский союз автостраховщиков обновил официальные справочники стоимости ремонта. В среднем запчасти прибавили почти 3%. Наиболее заметно изменились ценники для владельцев Opel, Хонд и отечественных Лад. Комплектующие подорожали в среднем на 6,5%. При этом для китайцев наметилась обратная тенденция. По мере стабилизации поставок детали для Cherry и Amoda даже немного снизились в цене. А впереди нас ждет еще более ощутимый рост расходов. Центробанк утвердил поправки к единой методике расчета восстановительного ремонта. По оценкам экспертов, новые правила увеличат стоимость деталей в среднем еще на 8%. Сильнее всего это затронет владельцев Volkswagen, Skoda и Mitsubishi. Если вы планировали закупать импортные детали за свой счет, возможно, сейчас самое время это сделать, до того, как рынок отреагирует на новые методики оценки.
4: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: 25 июня 1994 во время чемпионата мира по футболу великий Марадона сыграл последний матч за сборную Аргентины. Его команда обыграла Нигерию со счетом 2-1, а Диего отметился результативной передачей. Ему было 33 года. После игры Марадона сдал тест на допинг, а тот дал положительный результат на 5 веществ. Футболист заявил, что запрещенные компоненты были в лекарствах от гриппа и каплях для носа, но был дисквалифицирован на 15 месяцев. Комментируя вердикт, Марадона сокрушался: «Они отрезали мне ноги». А после дисквалификации он уже не вернулся ни на свой уровень, ни в сборную Аргентины. Лишь иногда появлялся как тренер. В историю футбола прочно вошли два мяча Марадоны на чемпионате мира 1986-го в матче с Англией. Первый был с грубым нарушением, который прозвали «рука Бога», а второй – «гол столетия». В первом случае арбитр не заметил игру рукой Марадоны, а сам футболист позже заявлял, что отчасти гол был забит головой, а отчасти – рукой Бога. Во втором случае Марадона получил мяч на своей половине поля, в одиночку обыграл шестерых англичан и забил гол столетия.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Журнал Rolling Stone обновил список из 500 лучших песен всех времен. В новом рейтинге стало больше хип-хопа, современного кантри, инди-рока, латиноамериканской поп-музыки, регги, R&B. На 500-м месте хит 22-го года от Гарри Стайлза «As It Was». Он часто появляется и в нашем плейлисте.

А вот в тройке призеров произведения из прошлого века, и далеко не всем из нас они знакомы. Третье место – песня из 60-х под названием «Грядут перемены» американца Сэма Кука. В ней он поднимал актуальную на тот момент проблему расовой сегрегации.

Лучшие песни всех времен журнал Rolling Stone назвал гимн феминисток, который в 67-м исполнила великая Аретта Франклин. Он называется «Респект».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Главные новости об отзывных компаниях. В США Honda объявила об отзыве более 880 тысяч кроссоверов Pilot, Passport, пикапов Ridgeline и премиальных SAV Acura MDX, выпущенных в период с 2014 по 2023 год. Причина в нарушении технологии нанесения защитного покрытия. Из-за дефекта покраски задний подрамник в местах крепления рычагов подвески подвергается сильной коррозии под воздействием дорожных реагентов. Это может привести к разрушению узла прямо во время движения. А BMW объявил об отзыве 90 тысяч автомобилей, сошедших с конвейера в период с 2021 по 2024. Это седаны 3, 4, 5 серий, а также кроссоверы X3 и X4 с четырехцилиндровыми моторами. Здесь причиной стал повышенный механический износ реле стартера, который может вызвать короткое замыкание. В России эти модели тоже есть, но в основном они завозились по каналам параллельного импорта. Узнавать, попадает ли конкретная машина под отзыв, и заказывать модифицированную деталь придется самостоятельно.